0: Новости на радио «Пурга».
1: Студия Светлана Сторож. Здравствуйте. Сегодня воскресенье, 31 мая. Улицы Анадыря вновь украсят яркие летние кашпо. Выпускники отделения овощеводства Анадырского многопрофильного колледжа начали производственную практику в теплицах предприятия «Живая зелень». Как сообщают «Вести Чукотка», сейчас студенты высаживают цветы, которые уже в июне украсят улицы окружной столицы. Для городского озеленения готовят георгины, лобелию, декоративную капусту и 12 сортов петуньи. Руководитель предприятия Наталья Макатрова отмечает, что именно эти растения лучше всего подходят для местного климата и сохраняют декоративный вид до осени.
2: Я считаю, что наш город должен быть красивым, хоть короткое наше лето, но красота должна присутствовать. Где-то к 20 июня, дай бог, сойдет снег, и мы вынесем свои красивые цветы. Мои студенты работают. Я очень благодарна департаменту образования за то, что создали такой прекрасный проект о том, чтобы были студенты-овощеводы. Курс прекрасный. Получился такой некий симбиоз производства и учебного заведения.
1: Из-за особенностей северного лета цветы разместят не на клумбах, а в подвесных кашпо и деревянных катках. Так их проще защитить от непогоды и дольше сохранить цветение. Жители Инчоуна получили дома под ключ. Еще 12 семей в Чукотском районе переехали из аварийного в благоустроенное жилье. Об этом сообщил Владислав Кузнецов. Для них построили индивидуальные жилые дома с чистовой отделкой. Они полностью готовы к заселению. Внутри уже есть кухонный гарнитур, электроплита, сантехника, водонагреватель, а также счетчики воды и электроэнергии. Глава региона отметил, что до конца 2026 года в селе планируют построить еще 13 таких домов. Всего в этом году в округе рассчитывают расселить более 3000 квадратных метров ветхого жилья, а новые квартиры получат 180 человек. За последние 3 года в регионе были введены 25 тысяч квадратных метров жилья. Оценки за поведение не будут выставляться в первом классе. Это следует из приказа Минпросвещения России, с которым ознакомилась РИА Новости. Ранее в министерстве сообщили, что апробация системы оценивания поведения учащихся проходит в пилотных регионах в 89 школах. С 1 сентября оценивать поведение школьников будут в 10 школах каждого региона России. Они будут трехуровневые – образцовые, допустимые и недопустимые. Оценки будут выставлять педагогические коллектив, в состав которого войдут советники директора по воспитанию, учителя-логопеды, учителя-дефектологи, социальные педагоги, а также педагоги-психологи и учителя-предметники. В Таиланде с 1 октября изменят правила въезда для туристов. В королевстве планируют запустить новое приложение, которое заменит действующую систему для заполнения цифровой карты прибытия. Сейчас путешественникам перед каждой поездкой приходится заново заполнять электронную миграционную карту с паспортными, медицинскими и другими данными. В новой системе пользователь сможет один раз создать профиль и в дальнейшем обновлять только информацию о рейсе и сроках поездки. Кроме того, туристам больше не потребуется предъявлять QR-код на паспортном контроле. Данные будут автоматически отображаться в системе после сканирования документа. На этом пока все. До встречи в эфире.
0: Радио «Пурга».

вообще отличная идея завершить неделю последним днем месяца и последним днем весны. Ну, так уж получилось. 31 мая на календаре. Здравствуйте, дамы и господа. Я ведущий эфир Дмитрий. Рад всех вас приветствовать. Этим воскресным днем ближайшие несколько часов мы, как обычно, проведем с вами вместе.

0: инопланетная.
1: Как бы историческая программа.
2: Календурь.
3: Календурь.
4: Англия, 1867 год. Англичанин Джеймс Мур после долгого затворничества вышел из мастерской на улицу.
5: Ну все, наконец-то, я великий человек!
6: О, Джеймс, что случилось?
5: Я готов стать чемпионом. Мне удалось создать супер-велосипед.
6: Супер, и в чем же его отличие от другого?
5: В чем? Он прочный, он очень удобный, но самое главное...
6: Что?
5: Самое главное, он... Легкий! Да, но... Он весит всего 73 кило!
6: Фантастика! Невозможно! Да, да. Не может быть!
5: Да-да!
4: 31 мая 1868 года в окрестностях Парижа в парке Сен-Клод состоялась первая в истории велогонка. Длина трассы составила 1200 метров.
5: Победителем стал уже известный нам англичанин Джеймс Мур на своем сверхлегком 73-килограммовом велосипеде. Интересно, а сколько тогда весили более тяжелые велосипеды его отставших соперников, а?
2: Ежедневная!
1: Как бы историческая программа
2: «Календурь».
3: «Календурь».

ноябрь 2025 года подарил нам самый запоминающийся мем. Это там, где уставший мужчина отрешенно танцует в клубе. И делает это он именно под эту песню. На радио Пругаката композиция «Turn the Lights Off». Впереди у нас гости из будущего. Лолита, The Weeknd. Под это тоже можно потанцевать.

0: Алло.
1: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка.
0: Так.
1: Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. Неизвестные лица пытаются похитить деньги с вашего банковского счета.
0: Что?
1: Рекомендуем перевести деньги на безопасный счет в Центробанке.
2: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.

в Индии появился новый рекордсмен. Он собрал самую большую коллекцию бумажных стаканчиков. Ее особенность в том, что она буквально со всего мира, ну то есть с той части мира, где есть хоть какие-то кофейни. Сунил Джозеф, так зовут

0: тортильи поели. Сегодня в выпуске поделюсь с вами рецептом куриного рулета с творогом. Что нам для него понадобится? 500 граммов куриного филе, 120 граммов творога, 50 граммов сыра, 2 зубчика чеснока, 1 столовая ложка майонеза или сметаны, 2 столовых ложки подсолнечного масла, зелень, специи и соль по вкусу. Как готовим? Измельчаем чеснок и зелень, смешиваем с творогом, натертым на мелкой терке сыром и майонезом. Добавляем специи, соль, это будет начинка. Куриное филе разрезаем вдоль, если толстое, на две части. Отбиваем до равномерной толщины, солим с обеих сторон. Выкладываем начинку на каждый кусок филе и аккуратно сворачиваем рулетиком. Закрепляем ниткой или зубочистками. Разогреваем сковороду с подсолнечным маслом и обжариваем рулетики на сильном огне со всех сторон до золотистой корочки, примерно 2-3 минуты с каждой стороны. Перекладываем рулеты в форму для запекания или оставляем в сковороде, если жара прочная, и запекаем при 220 градусах 20-25 минут до готовности. Даем рулетам 5 минут отдохнуть, затем снимаем нитки или зубочистки в зависимости от того, что использовали. Нарезаем порционными кусками и подаем в горячем виде с овощами и любимым гарниром. Вот и все, друзья. Вкусные куриные рулетики с творогом готовы. Пробуйте с удовольствием. Приятного вам аппетита. Скоро вернусь с новым рецептом.
1: Сели, поели.

0: я насчитал тут минимум 3 языка: итальянский, французский, английский, а с русским вообще все 4 получается. Нюша в начале нового часа на радио Бурган с песней о море. Что касается моря, то Анадырский лиман пока еще покрыт льдом.
1: Радио Бурган. Радио Бурган. Отрывай

0: Реклама на Радио Бурда.
1: Где встречается такое, что земля над головой?
2: Не знаю. Где?
1: В метро. А что за место, где 12 идет раньше 11?
2: Где?
1: В словаре. 12 на букву «Д», а 11 на «О». А где в машине самое безопасное место?
2: О, это я знаю. В автокресле.
3: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.

0: Your husband is coming.
1: Последнюю фразу в этой песне произносит бабушка певицы Рэй. Вообще-то это должно было символизировать преемственность поколений, но прозвучало так, будто уже взрослый Рэй отвечает на вопрос молодой еще Рэй, где же мой муж? Where is my husband? Это Рэй на волнах живого радио.
2: И золото добывается веселее. Радио «Бурга».

волны снежной кожи, тепла не хватает точно. Давай никому не скажем о том, как все в мире сложно. Я помню тебя другую, без трещин усталых глазах, и больше я не ревную.

место, где кончаются птичьи базары. Так на керекском языке называются окрестности Беринговского. Поселок расположен около бухты, мысы которой очень любят чайки и бакланы. И действительно, чуть дальше простирается низменность, и там птицам устраивать базары уже не так удобно. В Беринговском радио «Пурга» вещает на частоте 104,7 FM.

0: области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
1: В Забайкале действуют сотни очагов.
0: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
2: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.

0: Открывайте карты, собирайте рюкзак. Впереди новое открытие. Вместе далеко пойдем.
1: Представьте, вы стоите на набережной, над головой кружат чайки, а в лицо дует теплый соленый ветер с Азовского моря. Перед вами город, который чуть было не стал столицей России. Да-да, Петр I долго выбирал между Невой и этим местом. Сегодня мы летим в Таганрог, южную жемчужину.
2: Отправляемся в путь.
1: Таганрог основал Петр I, а прославил на весь мир Антон Павлович Чехов. Да, город стоит на берегу Азовского моря, но приезжать сюда только ради пляжа было бы большой ошибкой. Здесь буквально в каждом переулке чувствуется особая атмосфера. Легкая ирония, утонченность и человечность, знакомые нам по рассказам Чехова. А еще страницы большой истории. Имперские планы, купеческое богатство, театр, искусство и судьбы людей, навсегда вписавших свои имена в культурную жизнь страны.
2: Погружаемся в историю.
1: Город раскинулся на мысе Таганрог. Отсюда и его название, которое упоминается еще в послании Ивана III в 1489 году. Археологические находки говорят о том, что люди жили здесь задолго до того, как по приказу Петра I началось официальное строительство Таганрога. Сохранились предания о том, что Петр I рассматривал Таганрог как важнейший портовый центр. Однако после прусского мира в 1711 году эти планы пришлось скорректировать.
2: Путешествуем всей гурьбой!
1: Сегодня Таганрог одинаково хорош и для семейного путешествия, и для вдумчивого отдыха взрослых. Если вы путешествуете с детьми, обязательно загляните в Приморский парк. Там 19 гектаров зелени, детские площадки, аттракционы, современная фитнес-зона для взрослых и новая аллея якорей с экспонатами, поднятыми со дна Азовского моря. Рядом Пушкинская набережная, на которой расположились памятник Пушкину, монумент к 300-летию города и знаменитая каменная лестница с удивительным оптическим эффектом. Сверху вниз ступени кажутся одинаковыми, а снизу вверх будто сужаются. В день города здесь даже проводят забег 188 ступеней.
2: Еду куда хочу.
1: Тем, кто едет за культурным наследием, советую посетить чеховские места. Загляните в домик Чехова, скромный глинобитный флигель, где родился писатель. И в лавку Чеховых, где прошло его детство и где у входа стоит скульптура «Толстый и тонкий». Обязательно стоит посетить Таганрогский художественный музей в бывшем особняке купца Хандрина. Здесь представлены работы Айвазовского, Левитана, Репина, Серова и многих других мастеров. А еще драматический театр имени Чехова, где ставят классические и современные произведения, в том числе и детские спектакли.
2: Перелетим в другое измерение.
1: Хотите добавить в свой маршрут тишины и духовной истории? Отправляйтесь к храму святителя Николая Чудотворца, недалеко от Приморского парка. Здесь хранятся мощи святого Павла Таганрогского, человека, который добровольно отказался от богатства и выбрал путь служения ближним. А для ярких фотографий и необычных впечатлений советую съездить в Миржаново, бывший рыбацкий хутор, который прославился благодаря сериалу «Смотритель маяка». Сам маяк сегодня можно посетить за символическую плату.
2: Готовимся к полету.
1: И несколько практических советов. Лучше всего приезжать в Таганрог поздней весной или ранней осенью. Летом море может свести из-за жары и слабого течения, а зимой здесь довольно уныло. До города удобнее всего добираться через Ростов-на-Дону на автобусе, электричке или такси.
2: Начинаем исследовать.
1: А что привезти? Обязательно вяленую таранку с местного рынка, сладости таганрогской кондитерской фабрики, зефир, пастилу, мармелад в виде долек цитрусовых, а также косметику на основе азовских грязей. И, конечно, сувениры с портретами Чехова или Фаины Раневской, которая тоже здесь родилась.
2: Напоследок
1: вы успеете осмотреть главные достопримечательности Таганрога за один день. Поэтому найдите время съездить в археологический комплекс Танаис или просто неспешно прогуляйтесь по старинным переулкам Богудонии, где до сих пор чувствуется дух старого купеческого города. Планируйте маршрут, собирайте чемоданы и отправляйтесь навстречу новым открытиям. Таганрог удивит вас не только морем, но и настоящим культурным богатством.
2: Помните, где бы вы ни были, вместе далеко пойдем.

0: На этой неделе случилось важное. Ученые доказали, что звучание фортепиано зависит от того, как пианист прикасается к клавишам. Ну, мой учитель музыки всегда об этом говорила, но, похоже, только сейчас это доказано научно. Что касается фортепиано, Тен Шарп на волнах живого радио, композиция «You».
1: Радио «Пурга».

0: Гениально. Гениально. Гениально. Гениально. Гениально просто.
1: Друзья, нужна мгновенная гладкость одежды? Погладьте ее утюжком для волос. Это спасение, если воротник или подол уже помялись. Так вы за считанные секунды избавитесь от неопрятного вида.
0: Гениально просто. Пробуйте и делитесь.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Светлана Сторож. Здравствуйте. Чукотка завершила подготовку к пожароопасному сезону. Он стартует 1 июня и продлится до конца сентября. Как отметил начальник Департамента природных ресурсов и экологии Александр Савченко, в прошлом году на территории округа произошло всего 4 лесных пожара. Огнем пройдено менее 5000 гектаров. Это в 18 раз меньше, чем в 2024 году. Все возгорания имели природное происхождение. В этом году на борьбу с огнем выйдут более 180 специалистов и 64 единиц техники. В их числе 48 парашютистов-десантников и 5 летчиков-наблюдателей. Александр Савченко сообщил, что мониторинг обстановки ведут круглосуточно через спутниковую систему.
2: У нас мониторинг СДМ, система электронная Рослесхоза. Он проводится 24/7. Когда поступает сигнал, он также дублируется и в МЧС. Мы с коллегами в плотном взаимодействии. Вылетает по оперативности летчик-наблюдатель, проверяет сам факт наличия термоточки задымления. Если информация подтверждается, соответственно, уже опять же им определяется количество человек. Он смотрит кромку огня по лесу, сколько она составляет. Он определяет количество. И для тушения пожара направляются сотрудники. У нас также до 30-го года есть норматив, установленный президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным, чтобы к 30-му году все субъекты подходили к тушению пожаров в первые сутки. То есть первые сутки пожар при выявлении должен быть в том числе и локализован.
1: Также власти укрепляют материально-техническую базу авиаотделений в Билибино и Марково. Парашютисты-пожарные получат новые тепловизоры и навигационные системы. Всего на приобретение оборудования и автомобилей направили почти 13 миллионов рублей. Росатом «Арктика» обеспечит доставку угля и топлива в округ. Как сообщает правительство региона, на Чукотке расширяют схему северного завоза. Единый морской оператор возьмет доставку основных объемов угля и нефтепродуктов. Договоры на ближайшие 3 года подписали «Росатом Арктика» и «Чукотснаб». Церемония прошла во Владивостоке на площадке морского конгресса «Дальний Восток-2026». Оператор возьмет на себя полный цикл морской логистики, в том числе выгрузку на необорудованный берег. Для перевозки угля планируется использовать баржи, которые способны работать в круглосуточном режиме. Власти региона отмечают, что оператор теперь задействован на всех основных направлениях. В 2026 году в округ должны доставить 69 тысяч тонн угля и свыше 150 тысяч тонн нефтепродуктов. Роспотребнадзор и Минцифра запустили эксперимент по созданию электронной книги жалоб на портале госуслуг. Нововведение позволит гражданам решать типовые проблемы с продавцами на маркетплейсах в досудебном порядке. Об этом заявили в пресс-службе ведомства. Инициатива реализуется в рамках федерального проекта «Государство для людей» и направлена на защиту прав потребителей. Пожаловаться можно будет на товары ненадлежащего качества, приобретенные на маркетплейсах. Ответ от владельца агрегатора будет приходить в личный кабинет пользователя. С помощью электронной книги жалоб покупатели смогут в досудебном порядке решать все споры или сообщить об отказе в возврате товара в течение 7 дней после покупки, а также пожаловаться на задержку возврата денег за товар или отмененный заказ. В России планируют ввести новый дорожный знак для парковки многодетных семей. Как пишет ТАСС, такие изменения в правила дорожного движения Минтранс намерен утвердить до конца этого года. Кроме того, ведомство прорабатывает возможность бесплатной парковки сразу для 2 автомобилей в семьях, где воспитывают более 4 детей. Изменения в рекомендации по этому вопросу планируют внести до конца июня. И в завершении выпуска: Москва вошла в тройку самых освещенных городов мира. В этом году планируется установить более 26 тысяч приборов наружного освещения. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем личном блоге. Он подчеркнул, что это продолжение программы улучшения уличного освещения Москвы, которая реализуется с 2011 года. В результате общее количество светильников в столице выросло в 2,5 раза. По освещенности российская столица уступает лишь Лас-Вегасу и Токио. На этом пока все. До встречи в эфире.

Если ли я хороший настрой со мной, когда на небе ясно время, ясен ли я?

0: секрет, что у группы Loud и Крем Сода на старте был один музыкальный продюсер, поэтому то, что этот трек совместный, удивления не вызывает, а вот как тут оказался Антоха МС, история умалчивает. В начале нового часа на радио Бурга Loud, Крем Сода, Антоха МС, Небеса.
1: Живое радио Чукотки. Радио Бурга.

0: все, что меня вдохновляет. Все, что делает меня сильнее. Все, что отлично на мне сидит. Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
1: Джинсовая одежда, кажется, для того и существует, чтобы со временем обрести харизматичные потертости и прорехи. От этого она только выигрывает. Собственно, это суть ткани, ведь она и создавалась изначально для грубой работы. Однако и тут есть некоторые тонкости. Если надеваешь джинсы с рубашкой, галстуком и пиджаком, то никаких признаков старения на них быть не должно. А как быть с остальной casual одеждой? Порой мы сами не замечаем, что вещь уже пора отправить в гараж. Свитер в катышках, брюки с вытянутыми коленями – все это не придает стиля, зато создает неряшливый вид. Потертые, лоснящиеся рукава пиджака или свитера в районе локтя – как раз те нюансы, из-за которых ты можешь попасть впросак. А еще оцени свежим взглядом трикотаж. Не слишком ли растянут джемпер или любимый кардиган? Ну и, наконец, манжеты деловых рубашек. От соприкосновения с наручными часами они могут со временем потерять былой лоск. Не упускай момента, когда с этими предметами пора будет распрощаться.
0: Территория мужчин.
1: Это сейчас ты копишь на новенький забугорный байк, а в советские годы собирали деньги на мотоциклы отечественного производства, других, скажем так, не держали. Но очень часто те самые байки-легенды времен СССР были переработанными вариантами иностранных моделей, что радовало, и починить их можно было самостоятельно, и служили они не по одному десятку лет. Эх, прокатиться бы сейчас на таком. Первый мотоцикл из славного прошлого, который приходит на ум, — Вятка ВП-150, пионер среди советских мотороллеров. Выпускал модель Вятско-Полянский машиностроительный завод с 57 по 66 годы. И, кстати, это копия итальянского мотороллера Vespa, если ты не в курсе. Как сейчас вспоминают, это был транспорт для дискотек. Именно на нем с шиком можно было доехать до клуба и не заляпать при этом брюки. Если в отцовском гараже завалялась эта легендарная штуковина, учти, эти раритеты дорожают с каждым годом. Не забывай полировать и смазывать для сохранности.
0: Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».

те, кто провел свою юность в начале нулевых, в сердце наверняка есть отдельное место для певицы Маши Ржевской и ее песни «Когда я стану кошкой». Так вот, Ксения Ларина – это младшая сестра Маши Ржевской, и она тоже была певицей, сейчас она актриса, и для нее в нашем сердце тоже нашлось местечко. На радио «Бурга» Ксения Ларина, песня «Пузырьки лимонада».

Радиопрограмма «Паскаль» с песней «100% любви». Надеюсь, что именно такой процент любви окружает вас сейчас. Мне остается лишь рассказать о погоде, которая окружает нас в Анадырь.

8 градусов тепла показывает в настоящий момент столбик термометра в столице Чукотки. Впереди у нас Soul Asylum, а также Taylor Swift и Anna Asti.

Я летел к тебе по звездам, и коснись ко мне, пока нам еще все можно, но дом наш опустел.

Рецепт рабочий, как командирские часы. Когда хочется ярких эмоций, включаем выступление Максим в финале Кубка России по футболу. Когда хочется уютной атмосферы, включаем эту песню. В начале нового часа на радио Бургалирик, а студио – Источник.

0: местная.
1: Как бы историческая программа
0: «Календурь».
2: «Календурь».
3: СССР, 1918 год. Наталья Сергеевна Гулькина обратила внимание на странное поведение вернувшейся из школы дочери.
4: Из чего же? Сделаны наши мальчишки. Из веснушек, из хлопушек, из линеек, батареек сделаны наши мальчишки.
5: О, боже мой, а ведь раньше ее интересовала лишь кукольная анатомия.
3: Ее соседка Паша Ангелина также была шокирована поведением своего вернувшегося из школы сына.
6: Из чего же сделаны наши девчонки. Из цветочков, из звоночков, из тетрадок, из переглядок сделаны наши девчонки.
5: Но ведь еще вчера он не обращал на девочек никакого внимания, боже мой.
3: Что же произошло на самом деле? Неужели вмешались таинственные силы?
7: Отнюдь! Просто 31 мая 1918 года в СССР было введено совместное обучение школьников и школьниц. Взаимный интерес мальчиков и девочек возрос необыкновенно.
0: Ежедневная!
1: Как бы историческая программа
0: «Календурь».
2: «Календурь».

0: Красиво.
1: На 20-й минуте этого часа мод с песней «Перемены». Это красиво. Но, во всяком случае, мы с вами уже находимся в режиме перемен, перехода на белые ночи. С чем я вас, дамы и господа, и поздравляю. 31 мая на календаре, воскресенье.

0: Киберминутка. Программа о компьютерных играх для геймеров всех возрастов и размеров памяти.
1: Escape from Tarkov получила патч с ПВЕ-картой «Ледокол». В Tekken 8 заглянет никто иной, как Юдзиро Ханма из аниме «Боец Баки». Rocket League переедет на Unreal Engine 6. В студии Борис Медведев, и это «Игровые новости» на радио «Пурга».
2: Киберминутка.
1: Начать стоит с творчества инди-разработчика-одиночки из студии Critical Damage. Он анонсировал тактическую RPG под названием Tactics Wanderer. Тут будет много всего. В качественном пиксель-арте мы сможем выбрать один из 40 заявленных классов, пойти по разветвленной системе прокачки в компанию на 24 главы и играть. А как это делать? Правильно, управлять аж 7 героями из разных королевств. У каждого будет свое древо прокачки и пути эволюции, разные ранги и много-много всего. Сюжет же расскажет о 7 королевствах, которые после долгих войн наконец объединились, но вскоре столкнулись с новой угрозой. На континент вторглась загадочная раса Арманд, отказавшаяся от любых переговоров. И чтобы остановить захватчиков, мы отправимся в экспедицию к неизвестным землям. Интересно, но очень сложно. Для геймеров старше 12 лет.
2: Киберминутка.
1: Независимые разработчики из Unclear Games опубликовали новый геймплейный тизер своего готовящегося сурвайвл-хоррора «The Florist». Игра повествует историю Джессики Парк, молодой девушки, которая приезжает в городок Джой-Клифф, чтобы доставить заказ. Простая на первый взгляд задача быстро оборачивается кошмаром, так как весь город оказывается поражен болезнью, вызвавшей неконтролируемый рост плотоядных растений. Теперь Джессике предстоит раскрыть тайну происходящего в попытке спастись от мутировавших жителей города. А вот геймплей классический. Бродилка с головоломками, где есть мутанты и битвы с ними, а также исследования, где необходимо найти ключ от дверцы А, за которым будет подсказка от ключа к дверце Б. Посмотрим, ведь выйдет игра до конца 2026-го. Для геймеров старше 16 лет. И на этом все. Это были игровые новости на радио «Пурга». До встречи в эфире.
0: Киберминутка. Программа о компьютерных играх для геймеров всех возрастов и размеров памяти.
3: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
4: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер 2-49-3061 от 8 октября 2014 года.
3: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Это, наверное, самая романтическая баллада о городском одиночестве и об обмане, как это ни странно. Ради понимания вот таких песен обычно и начинают изучать.

0: изучать люди английский язык или записываются на онлайн-курсы не для того, чтобы понимать песни, ну, Бритни Спирс какой-нибудь условный, а для того, чтобы понимать и принимать песни группы Dire Straits. Dire Straits на волнах живого радио. Your latest trick.
1: Радио номер один на Чукотке.

0: Открывайте карты, собирайте рюкзак. Впереди новое открытие. Вместе далеко пойдем.
1: Добрый день, наши дорогие путешественники. Сегодня наш маршрут ведет в город-легенду, город-герой, чье имя знает каждый – Волгоград.
2: Начинаем исследовать.
1: Это место пропитано историей, и поездка сюда – это важный и трогательный разговор с прошлым, который особенно ценен для семей с детьми школьного возраста. Сердце Волгограда – Мамаев курган и монумент «Родина-мать». Подняться сюда всем вместе значит не просто увидеть грандиозную статую, а всем сердцем почувствовать величие подвига. А в музее-панораме «Сталинградская битва» история оживает, становясь зримой и осязаемой.
2: Время семейных эмоций.
1: Но Волгоград – это не только урок истории, это и радость открытий. После глубоких впечатлений отправляйтесь всей семьей кататься на Приволжской детской железной дороге. А в парке «Альпак» вас ждут пушистые дружелюбные животные, которые приведут в восторг и детей, и взрослых. И не пропустите один из лучших в стране – Волгоградский планетарий. Путешествие к звездам станет волшебной паузой вашей поездки. Важный совет родителям. Для малышей дошкольного возраста масштаб трагических событий может быть сложен для понимания. Лучше сосредоточиться на более светлых и игривых локациях. Их здесь предостаточно.
2: Посмотрим, куда заведет.
1: А добраться просто. Из Москвы всего 2 часа лета, и вы на месте. Это путешествие, которое действительно объединяет поколения, давая и знания о героизме предков, и радость от совместного отдыха. Так что открывайте для детей историю, которая написана на этой земле, и создавайте свои собственные счастливые семейные истории. Помните, самые важные дороги – те, что мы проходим вместе.
0: Помните, где бы вы ни были, вместе далеко пойдем.

0: Реклама на радио Бурга.
1: Кроватка, коляска и кресло. Даже ребенку известно. Кроватка, коляска и кресло – это наше законное место. С креслом, коляской, кроваткой жизнь ребенка в порядке.
2: Купили ребенку кроватку и коляску, а автокресло купить не забыли? Кроватка, коляска, кресло – это то, что необходимо для жизни вашего ребенка.
3: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
0: Телефон рекламной службы 2 80 11.

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Приветствую вас на эфирной кухне. С вами Екатерина Трегуб, вы слушаете программу «Сели, поели». Иногда хочется приготовить что-то эдакое, не как всегда. И тогда мы отправляемся на поиски того самого рецепта. Предлагаю вам сэкономить время, ведь я его уже нашла. Сегодня в меню чимичанга с гуакамоле. Готовы записывать? Тогда приступим. Нам понадобится 500 граммов говяжьего фарша, 1 головка красного репчатого лука, 2 зубчика чеснока, 200 граммов сыра чеддер, 1 авокадо, половинка лайма, 2 небольших помидора, тонкий порционный лаваш по 2 на порцию, зеленый лук, по щепотке зиры, кинзы и орегано, соль по вкусу, 50 мл воды и растительное масло для жарки. Давайте приступим к приготовлению. Мелко нарежем лук, половину оставим для соуса, а вторую половину обжарим на растительном масле. Добавим мелко нарезанный чеснок и фарш, далее мелко нарезанный помидор, соль и зиру с орегано. Добавляем воду и тушим 20 минут до готовности. В это время необходимо очистить авокадо и размять его до состояния пюре. Добавляем в него оставшийся лук и мелко нарезанный помидор, предварительно сняв с него кожуру. Для этого нужно сделать на помидоре крестообразный надрез и залить кипятком на минуту. Добавим в соус сок половины лайма, кинзу и соль. Тщательно перемешаем. Для тех, кто любит поострее, добавьте в соус половину перца чили, а вторую половинку в фарш. Перья зеленого лука опустим в кипяток на несколько минут. Теперь натрем на крупной терке сыр. На лист лаваша выкладываем немного сыра и фарша. Заворачиваем в трубочку. Края обвязываем луком и обжариваем на растительном масле со всех сторон. Подаем с соусом гуакамоле. Достаточно просто и быстро, но при этом новое интересное блюдо уже перед вами. Приятного вам аппетита и до встречи на кухне!
0: Сели, поели!

Вот почему у нее такое классное настроение. А потому что она радуется тому, что не курит и вам не советует. Радио Пурга предупреждает: курение вредит здоровью.

0: могу от тебя оторваться. Ты хочешь вместе встречать рассвет. Ты хочешь просто вдвоем остаться. И невозможно сказать тебе нет.
1: Нечего терять, я один, ты одна. Вечер догорит, нас поманит луна. Ты в моих руках сильный

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Светлана Сторож. Здравствуйте. В этом выпуске коротко о наиболее заметных событиях уходящей недели в регионе. 10 ветеранов СВО завершили обучение по программе «Герои Чукотки». Они защитили итоговые проекты на максимальный балл. Их работы затронули разные сферы деятельности. Опыт Чукотки по воспитанию дошкольников могут распространить по всей стране. Инициативу обсудили на заседании профильной подкомиссии Госсовета под председательством Владислава Кузнецова. Речь шла о совместной работе детских садов и родителей, создании современного обучающего контента. Окружная больница расширяет сотрудничество с институтом имени Бакулева. Соглашение готовится по инициативе губернатора Владислава Кузнецова. Это сократит сроки телемедицинских консультаций, упростит обследование, а также пациенты смогут получить лечение в одном из лучших медицинских центров страны. «Чукотэнерго» сменился генеральный директор. Предприятие возглавил Степан Тищенко. Он приступит к своим обязанностям уже завтра, 1 июня. Контракт его предшественника Константина Петухова завершен. За вклад в развитие энергетики округа его наградили почетной грамотой. В угольных копях дорожники приступили ко второму этапу капремонта трассы от 10-го причала до дороги в аэропорт. Полностью завершить проект планируется до 1 октября. За лето подрядчику предстоит забетонировать последние 2,5 километра, установить систему освещения и тросовое ограждение. 12 семей Инчоуна переехали из аварийного в благоустроенное жилье. Как сообщил Владислав Кузнецов, дома с чистовой отделкой готовы к заселению. Внутри уже есть кухонные гарнитуры, электроплита, сантехника, водонагреватель, счетчики воды и электроэнергии. В Анадыре впервые прошли соревнования по плаванию среди взрослых. Свои силы решили проверить 21 человек. Вместе с опытными спортсменами на старт вышли и те, кто начал заниматься плаванием в ДДТ несколько месяцев назад. И в завершении выпуска 1 июня в Анадыре пройдет всероссийская массовая велогонка. Сбор участников назначен у ДДТ. Регистрация откроется в 9.00, а в 10 стартуют заезды. Для каждой возрастной группы подготовлены свои дистанции. От 200 метров для самых маленьких велосипедистов 3-6 лет до 5 километров для участников старше 18 лет. Таковы итоги уходящей недели. До встречи в эфире.

0: Друзья, у нас отличная новость. Теперь наслаждаться любимым радио «Пурга» стало еще проще. Если у вас есть Яндекс.Станция или браузер с Алисой, просто скажите «Алиса, включи радио «Пурга».
1: Хорошо, включаю.
0: И погрузитесь в мир прекрасной музыки, свежих новостей и увлекательных программ, не покидая уютного дома. И даже в отпуске, на материке и в любой точке мира. Отныне «Пурга» всегда рядом.

0: Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: Иногда в разговоре вдруг становится неловко. Вроде бы никто и не нагрубил, и не перебрал, и не сказал ничего оскорбительного, но что-то пошло не так. Или на семейном ужине кто-то произнес тост, и повисла пауза, вроде как с улыбкой, вроде как от души, но условно не в тему. Такие моменты трудно объяснить, и они считываются почти инстинктивно. Это называется моветон. Само слово пришло к нам из французского языка, что дословно означает «дурной тон». Изначально это слово относилось не просто к плохим манерам, а к тем, что считались недопустимыми в среде, так сказать, скажем, утонченного воспитанного общества. Не грубость в привычном смысле слова, ну а как бы неуместность, нарушающая тонкую грань светского этикета. Моветон — это не просто грубость или невоспитанность, это скорее промах по интонации, по стилю, по контексту, когда человек вроде бы делает все правильно, но не попадает в нужный настрой.

Не плачь, не плачь, Анастасия. Все слезы от бессилия в свои ладони спрячь. Не плачь, не плачь, Анастасия.

Женские темы каждый день. В программе «Территория женщин». Несколько лет назад татуаж бровей входил в число крайне популярных процедур. Но потом женщины наконец-то поняли, насколько неестественно это выглядит. И тогда бьюти-индустрия услужливо предложила новый вариант оформления бровей – микроблейдинг. Если татуаж смотрится на лице как рисунок, то микроблейдинг практически имитирует естественные брови. Выполняется он при помощи сверхтонкой насадки, которая прорисовывает отдельно каждый волосок. В итоге результат выглядит максимально эстетично. Надо сказать, что современные машинки для микроблейдинга не вибрируют, поэтому меньше раздражают кожу. Косметологи уверяют, что буквально сразу после процедуры можно идти на работу или на свидание. Конечно, чтобы все закончилось именно так, придется потратить время на поиски хорошего мастера. Помните, высококвалифицированный специалист владеет не только техникой микроблейдинга, но и искусством мейкапа, ведь именно ему предстоит подобрать и форму бровей, и их цвет. Шведские медики пришли к выводу, что кожа женщин в полтора раза чувствительнее, чем у мужчин. Именно поэтому мы так любим поглаживания и объятия. А мужчинам получается физиологически не понять того удовольствия, которое получает женщина от нежных прикосновений. Кроме того, подержав предмет в руках, дамы могут описать на 20% больше его характеристик, чем представители сильного пола. Но специалисты из университета Окленда экспериментально доказали, что женщины обладают еще и более развитым по сравнению с мужчинами обонянием. Опросив более 300 человек обоих полов, они выяснили, что порядка 60% дам в отсутствии спутников жизни ощущают следы их запаха. Более того, 20% женщин позволяют себе маленькие слабости, спят в одежде любимых, чтобы хоть как-то скоротать одиночество. Среди мужчин таковых не нашлось. Территория женщин.

0: и олени пасутся под музыку. Радио Бурка. Радио Бурка.
1: Врут часы, мы провели с тобой не больше секунды. Мир в тебе, а это значит, что мне не откупить.

Уважаемые граждане, полиция предупреждает. Вам позвонили и представились сотрудником банка, сообщили о подозрительных операциях по вашим счетам. Для сохранения сбережений вам всего лишь необходимо назвать персональные данные, реквизиты банковских карт и одноразовые пароли, которые поступают с помощью СМС-сообщений. Не верьте, это мошенники. Настоящие сотрудники никогда не запрашивают подобную информацию.

0: Радио Бурга.
1: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.

0: знаете ли вы?
1: В Антарктиде существуют участки льда, окрашенные в ярко-голубой цвет. Это происходит из-за отсутствия воздушных пузырьков. Лед спрессован настолько плотно, что поглощает все цвета спектра, кроме синего. Такие образования могут быть старше 100 тысяч лет. Ученые бурят их, чтобы изучить состав древней атмосферы, сохранившейся в микроскопических пузырьках, что помогает реконструировать климат прошлого.
0: Теперь буду знать.

0: «Танцы на пурге». Это премьеры, которые завтра будут звучать из каждого динамика. «Танцы на пурге». Это ремиксы на самые культовые треки. «Танцы на пурге». Это проект, в котором традиции танцполов встречаются с дерзким экспериментом. Мы миксуем легендарные хиты и новинки так, что ты не сможешь...
1: усидеть на месте.

падают по случайностям, остаются на дне по глупости. Расцветает только то, что ежедневно поливаешь водой. Ни у кого теперь не получится лишить меня главной мудрости. Я должна лишь себе всегда быть счастливой и молодой. Я хочу быть

0: Реклама на Радио Бурга.
1: Ну что там?
2: Усталость и сонливость.
1: Да-да, совсем сонливый.
2: Не волнуйтесь, сейчас скорости прибавят и почти дома.
1: Нет, торопиться не надо. Важно доехать безопасно. Если устал, нужно остановиться и отдохнуть однозначно.
3: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.

0: Гениально! Гениально! Гениально! Гениально! Гениально просто!
1: Сыр – это прекрасно, но как сохранить его свежим, чтобы он не покрылся плесенью? Запомните, главный враг твердого сыра – это избыточная влажность. Именно из-за лишней конденсации и влажной среды активно размножаются нежелательные бактерии, которые портят вкус и текстуру продукта. Чтобы продлить жизнь вашему сыру, никогда не храните его в герметичном полиэтиленовом пакете. Лучше используйте пергаментную бумагу или специальный контейнер с хорошей вентиляцией. Так сыр сможет дышать, а влага не будет задерживаться.
0: Гениально просто! Пробуйте и делитесь!

0: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
1: И что ты сделал?
0: Ну а что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
2: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9420. Запомнил? 8 800 100 ровно 9420.

или Рней – это высокогорное село Чукотки. Расположилось оно на высоте около 300 метров, на берегу реки Малый Анюй. В окрестностях Илернея есть гора двух цирков. Ее высота 1785 метров над уровнем неба. На Чукотке 22 часа.

0: все, что меня вдохновляет. Все, что делает меня сильнее. Все, что отлично на мне сидит. Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
1: Как мы все помним, славные представители советской милиции седлали преимущественно мотоциклы. И самый легендарный экземпляр – это, конечно, «Урал М-62», настоящий байк-тяжеловес. Выпускали его на Ирбитском мотозаводе с 61 по 65 годы. Зверь мог похвастаться мотором в 28 лошадиных сил и модернизированной коробкой передач. Даже нагруженный под завязку М-62 разгонялся до 95 км в час. А бензин, надо заметить, поедал весьма экономно – всего 6 литров на 100 км. Кстати, не все знают, что простым гражданам Союза эксплуатировать Уралы без коляски не разрешалось. Все-таки эти мотоциклы были довольно тяжелыми в управлении, но милиция использовала их без колясок, и это, конечно же, вызывало восторг всех советских мальчишек. Волей-неволей захочешь тоже стать милиционером.
0: Территория мужчин.
1: Если ты упорно не замечаешь факт существования делового костюма и гордишься тем, что всю жизнь игнорируешь дресс-код, вот тебе информация для размышления. Исследователи в очередной раз доказали, что успех в карьере напрямую зависит от внешнего вида. По данным опроса делового журнала Fortune, 70% крупных начальников мужчин признались в том, что не снимали костюма с галстуком буквально с первого дня работы в компании. Таким образом, они изначально формировали имидж успешного делового человека, который у коллег откладывался буквально на подкорку. Более половины респондентов действительно заявили о том, что шефов в костюме они уважают куда больше тех, кто позволяет себе являться на совещание в джинсах. Так что если в твоей карьере явный застой и длится он неоправданно долго, учись завязывать галстук.
0: Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».

громко кричу комплименты в твою ленту из самых нежных чувств. Разговоры внутри меня сводят с ума. Они мне говорят, дурак, не отпускаю никогда. У нас с тобой все как кино легко. Наша любовь море без берегов. Я приколол много разных снов. И я тебе скажу одно.

1953 году все жители поселения Туманского перекочевали на 100 километров на юг. Там, неподалеку от горняцкого поселка Беринговский, образовалось село Алькатваам, где радио «Пурга» вещает на частоте 104,7 FM.

0: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
1: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же. И на этом давай закроем тему.

0: Открывайте карты, собирайте рюкзак. Впереди новое открытие. Вместе далеко пойдем.
1: Иногда, чтобы почувствовать мощь времени, нужно просто посмотреть на камень. Вернее, на 40 километров каменных великанов, вставших стеной вдоль берега одной из величайших рек Сибири. Это Ленские столбы в Якутии.
0: Отправляемся в путь.
1: Природный феномен – летопись планеты, открытая всем ветрам. Миллионы лет вода и ветер вытачивали эти причудливые скалы, создавая пейзаж, который сегодня охраняет ЮНЕСКО. Это не просто красиво, это потрясающе. Лучший способ познакомиться с этим чудом – отправиться в речной круиз по Лене. Представьте, вы плывете на комфортабельном судне, а за бортом, как декорации древней сказки, проплывают гранитные башни, утесы и колоннады. Дух Сибири и ее необъятное пространство чувствуешь здесь каждой клеткой.
0: Начинаем исследовать.
1: Планируйте поездку на лето, с июня по август, когда в этих широтах светло и относительно тепло. Добираться лучше через Якутск, а дальше на туристическом судне или с помощью местных гидов. Но помните о двух важных деталях. Во-первых, наша спутница в тайге – мошка. Репелленты и правильная одежда должны быть в вашем рюкзаке обязательно. Ну и во-вторых, это заповедная территория. Здесь нет места мусору, а тропы протоптаны не просто так. Пожалуйста, соблюдайте маршруты и берегите хрупкую северную природу.
0: Путешествуем всей гурьбой.
1: Это путешествие для тех, кто ищет не просто отдых, а настоящее приключение и встречу с безмолвным величием природы. И оно подойдет для всей семьи. Дети точно будут в восторге от речной экспедиции каменным исполинам. Открываем мир вместе.
0: Помните, где бы вы ни были, вместе далеко пойдем.
2: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер 2-49-00-61 от 8 октября 2014 года.
2: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Привет, друзья! В эфире Екатерина Трегуб. Вы слушаете программу «Сели, поели». Ну что, готовы куховарить? Надевайте фартуки, мы начинаем. Сегодня у нас с вами на дегустации паста арзо в сливочно-томатном соусе. Это разновидность итальянской сухой мелкой пасты, по внешнему виду напоминающая зерна ячменя или крупного риса. Но для начала ее нужно приготовить. Собираем ингредиенты. 200 граммов пасты арзо, 2 крупных помидора, 100 миллилитров воды, столько же сливок жирностью 33%, 100 граммов сыра моцареллы и оливковое масло для жарки. Ну а теперь приступим. Помидоры нарежем кубиком и обжарим на масле в течение 5 минут в кастрюле с толстым дном. Добавим пасту, заливаем водой и сливками. Если жидкости маловато, можно долить еще. Готовим на медленном огне под крышкой 10-15 минут. Теперь добавляем сыр и томим еще примерно 5 минут. Хорошо все перемешиваем, чтобы сыр распределился по всей пасте. Подаем, посыпав зеленью и обязательно в горячем виде. Приятного аппетита и до новых встреч на волнах Радио Пурга.
0: Сели, поели!

И киты вернулись. Радио Бурга. Радио

0: Факты. Факты. Факты. Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: Метеоритные дожди – одно из самых захватывающих явлений, которое можно наблюдать в небе. Но откуда берутся эти метеоритные дожди и представляют ли они угрозу для нас с вами? Начнем с того, что эти феномены, когда звезды падают с неба, на самом деле не имеют ничего общего с настоящими звездами. Метеоритные дожди – это моменты, когда Земля проходит через облако частиц космического мусора, называемого метеороидами. Эти частицы, проходя сквозь атмосферу, сгорают, создавая яркие вспышки света, которые мы воспринимаем как падающие звезды. Однако, несмотря на зрелищность этих явлений, сами метеоритные дожди вряд ли представляют угрозу для людей на поверхности нашей планеты. Метеоры, как правило, не долетают до нас, поскольку сгорают в атмосфере на высоте от 50 до 100 километров.
0: Территория фактов.

Амалон – один из самых труднодоступных населенных пунктов Чукотки. Возле села находится 2-километровый мамонтов обрыв, откуда ежегодно вытаскивают останки мамонтов, шерстистых носорогов и других доисторических животных. В Амалоне радио Пурга вещает на частоте 101,6 FM.

0: Радио Бурга.
1: Самый лучший день заходил вчера, ночью ехать в лес.

0: Женские темы каждый день в программе «Территория женщин». Базовые трикотажные вещи – это основа основ любого гардероба. В вашем шкафу непременно должен быть и однотонный топ, и футболка с коротким рукавом классического кроя, а также джемпер, водолазка и свитер. Вот тот необходимый минимум, который избавит вас от мучительных раздумий, что надеть. С такими вещами можно сочетать буквально все – от джинсов и кроссовок до строгих брюк и ярких лодочек. Главное – учитывать при выборе базы важный момент. Чтобы трикотаж хорошо выглядел и долго носился, он должен быть плотным, гладким и нерыхлым. Дешевые майки начнут скручиваться уже после первой стирки, а черная водолазка может очень быстро полинять. Так что не пытайтесь на этих вещах сэкономить. Что радует, хлопок все-таки недорогой материал, и нормально сшитые футболки и водолазки простейшего кроя можно найти и в недорогих магазинах. Качественный трикотаж тонкий, но плотный. И обязательно померьте майку в магазине. Если низ не закручивается, а крой не перекосился, ее можно покупать. Косметологи называют сразу несколько веских причин, по которым нам, женщинам, стоит начинать день со стакана воды с лимоном. Вам понадобится всего 2 минуты на то, чтобы приготовить себе этот эликсир жизни. А сколько пользы вы получите? Во-первых, лимон богат витамином С и калием, что благотворно отразится на вашем самочувствии. Во-вторых, что приятно, лимонная вода помогает быстрее худеть. Сок лимона содержит пектин, который помогает организму бороться с чувством голода. А теплая вода служит для стимуляции желудочно-кишечного тракта. Да и к тому же этот напиток обладает мягким мочегонным действием, что помогает быстро очистить организм, а заодно и кожу. Кроме того, витамин С способствует уменьшению морщин и исчезновению пятен на коже, поскольку удаляет токсины из крови. Ну и, наконец, стакан воды – это борьба с обезвоживанием организма. С самого утра все системы начнут работать правильно. Территория женщин.
1: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
2: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 49-00-61 от 8 октября 2014 года.
1: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Алло.
1: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка России. Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. На ваше имя была оформлена заявка на кредит. Вы совершали данную операцию?
2: Стоп! Это мошенники! Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.

0: А знаете ли вы?
1: Антарктида для нас синоним вечного льда, белой безжизненной пустыни. Но и здесь природа приготовила удивительный парадокс. Среди бескрайних ледников есть единственная в мире река, которая никогда не замерзает. Знакомьтесь, Оникс. Это странная, почти мистическая река. Течет она не круглый год, а лишь несколько летних месяцев, когда под антарктическим солнцем начинает таять лед. И тогда по каменистой долине устремляется бурный поток ледяной воды. По нашим меркам она невелика, но для Антарктиды целая амазонка. По ее берегам нет ни деревьев, ни кустов, только голые камни да ветер. Жизни в ней почти нет, разве что микроскопические водоросли. Уникальность Оникса в том, что даже в самые суровые морозы в его русле продолжает сочиться вода подо льдом. Это словно живой кровеносный сосуд в теле спящего ледяного гиганта. Короткая, но яркая вспышка в жизни в самом холодном месте Земли.
0: Теперь буду знать.
2: Белой ночью бегут олени,

и олени пасутся под музыку. Радио Бурка. Радио Бурка.

В 17 веке на берегу Малого Анюя была построена сторожевая крепость. Называлась она Островная крепостница. Отсюда и пошло название появившегося здесь села – Островное, где вещает радио «Пурга» на частоте 101,6 FM.

0: Гениально. Гениально. Гениально. Гениально. Гениально просто.
1: Чтобы быстро зарядить телефон, переведите его в авиарежим. Это ускорит процесс в разы. Когда вы включаете авиарежим, телефон перестает искать сеть, GPS и Bluetooth. Все фоновые процессы отключаются, и зарядка идет максимально быстро.
0: Гениально просто! Пробуйте и делитесь!

скрасить твое одиночество, только тебя одну любить. Я прошепчу тебе ласково, нежной рукою обниму. Солнышко, ты мое ясное,

0: Я прошепчу тебе ласково, нежной рукою обниму. Солнышко, ты мое ясное, я не отдам тебя никому.
1: Радио

Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.

0: все, что меня вдохновляет, все, что делает меня сильнее, все, что отлично на мне сидит. Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
1: Для многих мужчин найти себе подходящую зимнюю шапку – реальная проблема. А вот почему мы мужественно морозим уши на ветру до первого снега. По идее, зимой нет ничего лучше меховой шапки-ушанки. Она выглядит довольно современно и подходит почти к любой верхней одежде, будь то спортивная куртка, дубленка или классическое пальто. Главное, не переборщи с длиной ворса, слишком пушистая шапка превратит тебя в полярника. Если же ты большую часть времени проводишь за рулем, остановись на вязаной шапке. Однотонная модель, опять же, абсолютно универсальна, только учти, облегающие шапочки требуют правильной формы головы и овального лица. А если же форма лица круглая, то вязка у шапки должна быть более объемной. И, наконец, простое правило. Чем проще покрой зимнего пальто или куртки, тем сложнее должна быть форма головного убора. Хотя главное, чтобы в шапке было комфортно, а модничать будешь, когда потеплеет.
0: Территория мужчин.
1: Европейские исследователи выяснили, что мужчины, пусть и не намного, но все же чаще изменяют партнерам. В этом осознались 22% опрошенных. Но зато женщины, как выяснилось, намного тщательнее скрывают адюльтер. В то время как 52% представителей сильного пола приходится объясняться в своем поведении, с поличным палятся только 37% дам. Дело в том, говорят ученые, что женщины считают измену потенциальной угрозой для семьи, поэтому активно шифруются. Для мужчин же это просто секс и ничего личного, причем в половине случаев случается с коллегой. 56% мужчин признались в том, что служебный роман – отличный стимул для улучшения производительности труда. Мало того, исследователи выяснили, как именно происходит сближение на работе. Чаще всего срабатывают случайные соприкосновения локтями во время работы за компьютером в 23% случаев.
0: Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».

На берегу залива Креста расположился оленеводческий поселок Канергино, которое славится самыми крупными оленями на Чукотке. Другими словами, племенными. Их вес может достигать 120 килограммов, что почти в два раза больше, чем у оленей в других стадах. В Канергино оленей пасут под звуки радио «Пурга», которое там слышно на частоте 101,6 FM.

0: Открывайте карты, собирайте рюкзак. Впереди новое открытие. Вместе далеко пойдем.
1: Здравствуйте, друзья! Сегодня нас ждет город, где тысячелетняя история встречается с детским смехом, а восточные сказки с современными развлечениями. Это Казань, столица Татарстана. Идеальный маршрут для путешествия всей семьей.
2: Приземляемся в новом городе.
1: Да, Казань – это не только величественный Кремль и мечети. Это еще и город, где юных исследователей ждут настоящие приключения. Например, в музее Чак-Чака можно не только попробовать эту хрустящую сладость, но и самому ее приготовить. А в Союз-мультпарке ребенок может шагнуть прямо в любимый мультфильм и даже создать своего героя.
2: Путешествуем всей гурьбой.
1: Хотите увидеть всю Казань за час? Добро пожаловать в музей городской панорамы с ее миниатюрными копиями. А для погружения в татарскую культуру всей душой отправляйтесь в этнокомплекс Туган-Авылым. В эту родную деревню с ее домами, ремеслами и ароматной кухней. И, конечно, всеобщий восторг – это гигантский аквапарк «Ривьера». Горки, бассейны, теплые волны. Здесь радости хватит и детям, и взрослым.
2: Дорога приключений.
1: Красота Казани еще и в ее доступности. Прямой перелет из Москвы займет всего 1.5 часа. Город встречает гостей развитой инфраструктурой, понятным транспортом и массой вариантов жилья на любой вкус и бюджет. Это тот случай, когда яркие впечатления начинаются легко и комфортно. Так что собирайте чемоданы. Из Казани вы привезете новые знания, сладкие воспоминания и восторг ваших детей. Помните, самые ценные открытия – те, что мы делаем вместе.
2: Помните, где бы вы ни были, вместе далеко пойдем.
3: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
4: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер 2-49-3061 от 8 октября 2014 года.
3: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: And brown eyes.
1: Минутка здоровья.
2: Ученые предупредили о внезапном росте заболеваемости раком толстой кишки. Исследователи из Швейцарии обнаружили устойчивый рост заболеваемости колоректальным раком среди людей младше 50 лет. Анализ почти 100 тысяч случаев заболеваний за 40 лет показал, что все чаще диагноз ставят пациентам в возрасте около 30 лет, причем нередко уже на поздних стадиях. Колоректальный рак остается третьим по распространенности видом рака в мире и второй причиной смертности от онкологических заболеваний. По данным Всемирной организации здравоохранения, в 2022 году зарегистрировали почти 2 миллиона новых случаев и около 900 тысяч смертей. В Швейцарии ежегодно выявляют около 4,5 тысяч новых случаев заболеваний.

0: 50% пациентов младше 50 лет рак уже дал метастазы к моменту постановки диагноза. Среди более старших пациентов этот показатель составлял около 20%. Ученые призывают внимательнее относиться к симптомам заболевания, независимо от возраста. К ним относятся кровь в стуле, длительные боли в животе, необъяснимая потеря веса и стойкие изменения работы кишечника. Авторы отмечают, что некоторые страны, включая США, уже снизили рекомендованный возраст начала скрининга до 45 лет. При наследственной предрасположенности обследование рекомендуют начинать еще раньше. Точные причины роста заболеваемости пока неизвестны. Среди возможных факторов исследователи называют изменение питания, рост ожирения, особенности образа жизни и влияние окружающей среды на микробиом кишечника.
1: Минутка здоровья.

0: Вечно.
1: И олени пасутся под музыку.

0: Реклама на радио Бурга.
1: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
0: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.

Бросить курить – это просто. Нужно только захотеть. Радио «Пурга» за здоровый образ жизни. Курение вредит здоровью.

0: Каждый день, пока вы живете своей жизнью, они делают свою работу. Необычную. Странную. Незаметную. Это «Мир наизнанку». Профессии, о которых вы не подозревали.
1: Представьте, вы просыпаетесь, а за окном ни ночь, ни день, а вечный полумрак, мягкий, как вата. Солнце где-то там за завесой, но оно не греет, только светит сквозь белую дымку. И так почти каждый день в году. Вы в рубрике «Мир наизнанку» на радио «Пурга». И я, Алексей Тесленко, сегодня про места, где туман – это не погода, а образ жизни. Речь о реальных уголках планеты, где туман бывает больше 300 дней в году. От побережья Ньюфаундленда до гор Калифорнии, от острова Хоккайдо до ущелья Чили. Там он не рассеивается к обеду, он живет, медленно катится по долинам, обнимает дома, превращает деревья в силуэты и делает мир чуть тише. В канадском городе Авалон местные шутят: «У нас два сезона – туманный и очень туманный». Автомобили ездят с фарами круглый год, а дети учатся определять время суток не по солнцу, а по звуку волн, потому что видимость часто меньше 10 метров. В Калифорнии, в районе Большого Сюр, туман приходит с океана каждое утро. Он поливает редкие сосны, охлаждает почву и создает микроклимат, где растут растения, больше похожие на инопланетные. Один ботаник говорит: «Это не туман, это жидкое небо». А на японском острове Хоккайдо, в деревне Сираои, зимой туман смешивается со снегом и получается молочная буря. Белый воздух, белая земля и ты как в облаке. Местные называют это временем, когда духи ходят рядом. И да, жить в таком месте – это особое искусство. Фары на велосипедах обязательны даже днем. Входные двери красят в яркие цвета, чтобы не пройти мимо. А собаки носят колокольчики, иначе они теряются в трех шагах. Но зато кожа всегда увлажнена. Стресс растворяется в мягком свете, а фотографы приезжают со всего мира, чтобы снять мир без резких линий. Конечно, бывают моменты странности. Туристы звонят в полицию со словами, что они потерялись в своем же дворе. Один раз пара поженилась в тумане, и на фото гости выглядят как призраки. А местный художник рисует только акварелью. Масло слишком четкое для нашего света. А это была рубрика «Мир наизнанку» и я, Алексей Тесленко. А если бы вы жили вместе с постоянным туманом, стали бы вы учиться ориентироваться по звукам или сразу бы купили самый мощный фонарик?
0: Вот и еще одна обратная сторона нашего мира – «Мир наизнанку». О ком же мы узнаем в следующий раз?

0: непонятная.
1: Как бы историческая программа.
0: Календурь.
2: Календурь.
3: Россия, 941 год. Русский великий князь Игорь пришел с работы домой.
4: Дорогая, вот и я.
5: Угу. Явился, не запылился?
4: Нет.
5: И где тебя носит?
4: Дорогая, ну я же великий князь, у меня же забот полон рот.
5: А мне-то что? Весь дом на мне. Кафтан ему постирай, кольчугу ему натри, чтоб сияло.
4: Ну так, дорогая.
5: Ну что, дорогая?
4: Ну, милый, ну что
5: а ты? Тарамангол тебе, милый? Ты хоть гвоздь или еще в доме хоть раз прибил?
4: Хорошо, дорогая, сейчас я тебя прибью.
3: И он прибил.
4: Князь Игорь, хоть и был вспыльчивой натурой, обещание выполнил, обойдясь без человеческих жертв.
3: 1 июня 941 года он действительно прибил. Прибил щит на ворота Царьграда.
0: Ежедневная.
1: Как бы историческая программа.
0: Календурь.
2: Календурь.

Анюйск расположен на самом западе Чукотки, в ее континентальной части. Здесь растет лес, в основном лиственницы да карликовые березы, и очень далеко до берега океана. Основано село в 1930 году. В нем проживают русские, вены и чукчи. В начале 70-х годов 20 века в Анюйске появилась молочная ферма. Жители села и школа стали обеспечены собственным молоком. В Анюйске слушать радио «Пурга» можно на частоте 101,6 FM.

0: Новости на радио «Пурга».
1: Восемь часов утра на Чукотке. Время новостей на радио «Пурга». Сегодня понедельник, 1 июня. В студии Полина Каргина. Здравствуйте. В Херсонской области при атаке беспилотника погиб ребенок. Дроны нанесли удар по многоэтажным домам Геническо. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. Кроме того, число мирных жителей, пострадавших в результате атаки, достигло 11. Все они находятся в состоянии средней степени тяжести. Врачи оказывают им необходимую медицинскую помощь. Президент России Владимир Путин продлил упрощенный порядок ввоза товаров из стран Евразийского экономического союза до конца августа. Такое положение содержится в новом указе главы государства. Временный порядок ввоза товаров из стран Евразийского экономического союза, установленный указом от 20 апреля, позволяет российским импортерам, как юридическим лицам, так и индивидуальным предпринимателям, декларировать продукцию без документов, подтверждающих ее статус товара ЕАЭС, а также без предварительной маркировки и нанесения необходимой информации. При этом требуется и соблюдение ряда условий. Нашествие медведей наблюдается на окраинах Магадана. Хищники заглядывают в окна домов и автомобилей, свободно гуляют по дачным поселкам, представляют смертельную опасность для местных жителей. Только за последнюю неделю магаданские охотоведы зафиксировали 7 обращений. Одни видели следы медведей, другие – самих хищников. Все обращения подтвердились. Через пару недель с началом хода красной рыбы косолапые массово пойдут на нерестовые реки. А сейчас жителей Магадана просят сообщать о каждом появлении хищников и проявлять максимальную осторожность. И в завершении выпуска российская альпинистка Николь Ковальчук покорила Эверест, не используя кислородные баллоны. Она стала первой женщиной из России, кому удалось это достижение. Подъем на Эверест сам по себе колоссальное испытание, а прохождение маршрута без кислорода выводит сложность на принципиально другой уровень. Это требует многолетнего опыта, серьезной подготовки и несгибаемой воли, говорят специалисты. И на этом пока все. До встречи в эфире через час.

0: Катя, Кать, а ты принесла сегодня какие-нибудь сырники, может быть, оладушки, сэндвичи вкусные?
1: Вообще было в планах, но я не успела. Я даже кефир купила для оладушков. А зачем? Почему ты ждешь от меня этого?
0: Ну, принесла или нет?
1: Нет.
0: Садись. Два тебе за подготовку к эфиру сегодня.
1: Ой, ну зашел ты издалека.
0: А как вы думали, мы прекратим вот этот наш обратный отчет? Что думали, до лета мы считаем? Да ничего подобного. Интрига сохраняется. Два денечка еще до ее раскрытия.
1: Ну, лето. Лето, оно каждый год есть. А то событие, до которого мы считаем два дня, может быть, раз в жизни только.
0: Может быть. Но если два раза в жизни, то это странно. Так что все обязательно узнаете. Ну а сейчас пришло время напомнить всем, что к нам пришло лето! Класс! Притом такое классное, теплое, солнечное.
1: Я сегодня отказалась от верхней одежды. Думаю, да даже если там снег идет сейчас, мне все равно, я пойду до машины, успею.
0: Надо было в сарафане идти.
1: Сарафана нет.
0: Нет?
1: Mm-mm.
0: Ну ладно.
1: Где я, где сарафаны?
0: Не знаю. Ты у меня спрашиваешь. В любом случае, там правда хорошая погода. Но не забывайте, что мы все-таки живем на севере. Ветер нет-нет, да холодненький может быть. Какую-нибудь ветровочку с собой обязательно возьмите. Но вот от шапки, я думаю, если вы не ребенок, можно отказаться. Хотя я вчера гуляю с собакой вечером. Тепло, хорошо вроде бы, но я в шапке, которая уши закрывает, не в докере. Я в куртке.
1: А дети без шапок.
0: А дети в футболках.
1: Ну, это базочка. Они всегда так делают. Только чуть солнышко, все, им прижарило. Они куртки снимают, шапки снимают. И сейчас, соответственно, уже и все снимают.
0: Да, потому что лето. Напомним еще раз, 1 июня на календаре, на часах 8:08. У микрофона Екатерина Трегуб
1: и Иван Семиклетов.
0: И каждому из вас мы говорим доброе утро. Ну а сегодня оно действительно прекрасное и доброе. Вот с таким же настроем и ощущением в течение всего дня. И будем мы жить эту прекрасную жизнь. И, кстати, Кать, прогнозе погоды сегодня, спойлер, ни одного минуса.
1: Я уже заценила.
0: Ну а подробности прямо сейчас.
2: Погода на радио Пурга.
0: Билибино сегодня +20, +23, малооблачно, без осадков.
1: В Анюске +18, +21, пасмурно, осадков не ожидается.
0: В Певеке +13, +16, переменная облачность, без осадков.
1: На Айоне +8, +10, малооблачно и без осадков.
0: В Эквикиноте +10, +14, пасмурно, без осадков.
1: В Биллингсе +6, +8, пасмурно, осадков не ожидается.
0: А теперь внимание. В Марково +23, +28.
1: Это
0: ясно,
1: что
0: и
1: такое?
0: Солнечно.
1: Так, нам срочно нужны от марковчан фотографии какие-то. Я не знаю, что-то, сообщение.
0: Пруфы требуем.
1: Там, да, пруфы, пожалуйста. Там что вообще происходит?
0: Не знаю.
1: Шорты, футболки. Никто не работает. В Беринговском +8, +10, малооблачно и без осадков.
0: Проведение +11, +13, пасмурно, без осадков.
1: В Лаврентии +4, +6, пасмурно, осадков не ожидается.
0: В Анадыре облачно с прояснениями, днем ожидается. Сейчас солнечно и хорошо, осадков не будет. Ветер южный, 2 метра в секунду. Температура воздуха +5, +7.

0: Тема дня.
1: А базовый минимум сегодняшнего утра – это написать комментарий с вашей историей. И мы с удовольствием его прочитаем, потому что, если все будет хорошо, у нас соберется такой небольшой альманах в комментариях прекрасных детских историй о том, как мы встречали лето, как мы его проводили, какие события происходили с нами, которые запомнились вам больше всего. Мы с Катей, естественно, тоже расскажем свои истории, потому что лето, как ты говорила, в пятницу это маленькая жизнь.
2: Ну да, отдельная совершенно от всего, всей остальной части года. И я думаю, что достаточно историй есть у всех, вспомните с детства. Если вы не страдаете памятью, отсутствием, так как я, то вы обязательно вспомните. Но я тоже
1: уверен,
2: очень постараюсь.
1: Ты за эти 4 часа в своих чертогах разума столько всего накопать. И мы столько всего расскажем, потому что первый день лета, день защиты детей, я думаю, это самое то, повспоминать наше беззаботное детство и как мы его проводили. А может быть, мы вдохновимся на повторение каких-то приключений из этого самого детства. Вы, кстати, можете зайти в наш телеграм-канал Пурга Радио, там есть пост с темой дня и видео, потому что я еще попросил наших коллег, сотрудников Радио Пурга, они тоже дали небольшие маленькие интервью и рассказали свои летние детские истории.
2: Вы пока можете подумать, понимаем, что сейчас вам, скорее всего, не до комментариев, потому что вы просыпаетесь, собираетесь на работу, все-таки понедельник, может быть, там, я не знаю, вы что-то отложили на утро, глажку одежды, и сейчас не успеваете.
1: Но никто же не мешает вам повспоминать в это время, пока вы бьете кофе, гладите одежду.
2: А потом зайти в комментарии и написать свою какую-то детскую историю. Может быть, она будет смешной, может, она будет теплой какой-то очень, может быть, она будет грустной, но, тем не менее, тоже оставила след в вашей памяти, и вы хотите ей поделиться.
1: А может быть, это будет какое-то большое, классное, крутое голосовое, и если все будет хорошо, мы его поставим здесь в эфире.
2: Друзья, и кроме нашего телеграм-канала, конечно же, вы можете присылать свои сообщения нам на номер Макс 924-789-2222.

0: Реклама на Радио Бурга.
1: У каждого владельца бизнеса рано или поздно возникает вопрос: куда двигаться дальше, как масштабировать дело и найти новые каналы сбыта? Если вы хотите расширить географию бизнеса, у Центра поддержки экспорта есть рабочие механизмы выхода на зарубежные рынки. С его помощью ваша компания может получить статус международной организации и увеличить объемы продаж. Выход на зарубежные рынки – это серьезная точка роста для малого и среднего бизнеса. Центр поддержки экспорта Чукотки оказывает широкий комплекс услуг с механизмами государственной поддержки. Более подробную информацию вы можете получить по телефону 8 800 2010 800 или приходите по адресу город Анадырь, улица Тевлянта, дом 1.
0: Телефон рекламной службы 2 80 11.

0: Гороскоп. Овны. Сегодня Овну захочется как-то либо растормошить окружающих и увлечь их чем-нибудь интересным. Однако делать это как раз-таки не рекомендуется. Во-первых, раскачать кого-то в этот день будет очень тяжело. Во-вторых же, если все-таки удастся, результат может оказаться совсем не таким радужным, как представлялось Овну.
1: Тельцы. Сегодня энергетический потенциал Тельца будет не меньше, чем у динамита. Вопрос только в том, какое применение этой энергии найдет сам Телец. Если ваша кипучая деятельность будет направлена в какое-нибудь полезное русло, вы за один только день способны сделать столько, сколько другие не смогли бы и за месяц.
2: Близнецы.
0: Сегодня близнецам выпадает редкая возможность заняться счастливым ничего не деланием. События в этот день смело можно пустить на самотек. Во-первых, потому что изменить ход близнецы все равно никак не смогут. Во-вторых же, любые попытки повлиять на ситуацию сегодня не приведут ни к чему, кроме хаоса и суеты.
1: Раки. Сегодня рак может обнаружить в себе генеральские способности. По крайней мере, желание придраться и покомандовать будет возникать в течение дня регулярно.
2: Львы.
0: Сегодня в голове у льва прочно поселится мысль о том, что статус – это деньги. И чем больше у вас денег, тем прочнее ваше положение в обществе. Мысль, конечно, не нова, но поскольку вопрос своего общественного статуса будет волновать льва с удвоенной силой, весь день он может провести в размышлениях о том, как разбогатеть.
1: Девы. Если вчера дева затеяла какое-то большое дело по дому, то сегодня по инерции оно будет продвигаться на удивление легко, без сучка и задоринки. А вот все остальное у девы будет просто валиться из рук.
2: Весы.
0: Сегодня весы могут испытывать небывалый подъем духа и энтузиазм, увы, не всегда уместный. Звезды склоняют к тому, что весы то и дело будут воодушевляться на разнообразные подвиги. Вот только осуществление этих подвигов будет оставлять желать лучшего. Ты уж постарайся как-нибудь.
1: Надо сегодня, получается, ничего не делать.
0: Не подвигай себя никуда.
1: Я постараюсь сдерживаться.
3: Скорпионы.
1: Сегодня удержаться от соблазна отяготить свою фигуру и совесть каким-нибудь вкусным, высококалорийным блюдом будет особенно трудно. Так что если скорпион настроен на борьбу с килограммами, сегодня ему лучше не появляться в тех местах, где вкусно пахнет.
2: Стрельцы.
0: Сегодня у стрельца день обещает пройти согласно известному девизу «Все или ничего». И неизвестно, что из этого лучше. Если стрелец поддастся соблазну подольше поспать и ничего не делать вообще, то день пройдет хоть и без больших достижений, но зато спокойно.
3: Козероги.
1: Сегодня день у Козерога пройдет под знаком пассивности и расслабления. Впрочем, это будет очень гармоничная пассивность. В этот день звезды едва ли станут требовать от Козерога повышенной энергичности, да и самому ему проявлять активность тоже не захочется.
2: Водолей.
0: Сегодня с самого утра Водолею может не давать покоя какая-то глобальная идея. Водолей будет обдумывать ее целый день, вынашивая, как мать вынашивает ребенка. Однако, скорее всего, до самого вечера из этой идеи так ничего толкового и не родится.
1: Рыбы. Сегодня рыб практически во всем может сопровождать чувство недовольства. Самые обычные повседневные дела будут продвигаться с затруднениями и пробуксовками, что оптимизмом наполнять рыб явно не будет.
4: Звезды предсказывают, что все у вас будет.
0: Гороскоп.

0: Я понял, откуда во мне родилась вот эта вот тотальная уже прокрастинация. Это все школа и лето виноваты. Потому что ты заканчиваешь, ну, предположим, 5 класс. Тебе дают список литературы, которую нужно прочитать за лето. Ты его благополучно убираешь до 29 августа. А потом такой, поехали. Начинаем читать.
1: У меня не так, например.
0: Ты сразу читала?
1: Да, я обожала читать. Ну, я сейчас очень люблю, просто сейчас на это нет времени. А тогда у меня было целое лето. Я очень любила читать. Я читала всегда гораздо больше, чем давали по списку литературы.
0: Я любил читать, но не то, что нам давали по списку. Я, видимо, это бунтарская натура. Такой, я не буду читать то, что вы меня заставляете. Буду читать то,
1: что я сам хочу. Ну, это, наверное, вот мальчуковое какое-то. Потому что, ну, большинство вообще не читают в школе, вот мальчики. Это надо прям вот заставлять. Мне муж говорит, я... читал, говорит, «Остров сокровищ», говорит, читал и плакал просто когда-то еще там на заре наших отношений. И он мне рассказывает, а я думаю, надо же, читать любит. Я говорю, а что плакал-то? Говорит, такая грустная история. Он говорит, нет, так читать не хотел.
0: Нет, я читать очень сильно любил, но, опять же, говорю, не то, что нам давали на лето. Я это все оставлял до августа, и вот эта прокрастинация именно оттуда, вот я только сейчас это осознал.
1: А я вспоминаю, что я ложилась спать, все равно был какой-то режим, да, и вот ты ложишься спать, убираешь книжку, и я, первая мысль моя, когда я просыпалась, утром можно читать дальше целый день, а если надо было в огород, там еще что-то там с домашними животными там заниматься, для меня это было что-то быстрее сделать, чтобы можно было сесть читать, вот так это было.
0: А еще вот этот последний учебный день, который ты не учишься, там какой-то классный час, вот это вот, ну...
1: Уборка класса, начинается территории.
0: Напоминают, как правильно через дорогу переходить, ну, вот эти вот себе. И потом ты идешь домой, ты же вообще не торопишься, потому что тебе никуда уже торопиться не надо. Ты с друзьями обошел все дворы, самыми вот этими путями большими прошел домой, и ты приходишь, и просто рюкзак тэ-тэщ под стол, и все, ты понимаешь, его доставать вообще не надо.
1: Я вот, чтобы в этом году не портить... Нет, не то, чтобы я каждый год порчу своим детям начало лета. В общем, в этом году я просто зафиксировала это у себя в голове как-то, заметила, что так получилось. Я вообще их не трогала. Вот у них валялись рюкзаки всю неделю, вот прошлую они не учились, у них валялись рюкзаки, папки вот эти с всякими штуками для технологии ИЗО, куча тетрадей, и они вот постоянно гуляли. Я не заставляла их загружать после домика всю неделю. Я говорю, все, ребятки, завтра.
0: Я вчера одного из них видел. Счастливо идет.
1: Они ходят грязные, чумазы.
0: Да куда? Я гулять. Такой, ну вот.
1: Хотелось вот, чтобы они это прочувствовали. Я прям их не трогала всю эту неделю.
0: А мы хотим прочувствовать ваше настроение летнего детства. Зайдите в наш телеграм-канал Пурга Радио. Найдите пост там с видео.
1: Детского лета.
0: Это как итальянский магазин звучит. Где ты покупал эту куртку? В детского лета.
1: Примерно так. В детского лета.
0: Заходите в комментариях, оставьте ваши истории от самых ярких воспоминаний из детства, либо же на номер Telegram или Макс 924-789-22-22. Ждем с нетерпением.

0: Вот с таким и настроением мы сегодня с самого утра и должны отправиться на работу, потому что на учебу отправляться никому не надо, кроме, скорее всего, выпускников. У них там сейчас период экзаменов, вы, конечно, крепитесь, держитесь.
1: Всякие, как это называется, консультации, да?
0: Да, уже экзамены начались 1 числа, по-моему, первый экзамен у них. Поэтому вот мы прям кулачки держим за вас, если он сегодня, да и последующие дни тоже. Мы понимаем, что самое беззаботное время – это с 1 по 8 класс и 10. Потому что 9 и 8 – это период экзаменов, выпускных.
1: 9-11.
0: Да, 9-11, да. Поступлений там, конечно, не до летних вот этих вот развлечений.
1: Ой, я помню, как это было нервно.
0: Очень
1: сильно
0: вообще
1: не нравилось. Вот не нравилось конкретно вот это состояние, потому что ты не можешь ничего
0: состояние
1: с ним сделать.
0: Состояние ожидания какого-то.
1: Да, ты постоянно в нем находишься, варишься, постоянно чего-то боишься, чего-то ждешь, переживаешь. Ой, фу. Нравится.
0: Поэтому мы вас поддерживаем всеми силами. Вообще уверены, каждый из вас даст, ну, если не на 100 баллов, но на 98 точно.
1: Главное, вот к этому стремиться.
0: Да.
1: Так что, ребят, давайте.
0: Мы стремимся, чтобы вы знали.
1: Если вы хоть с утра до вечера гуляете, ну, надо собраться.
0: Да.
1: Ну, или уже поздно гуляйте дальше.
0: Ну, как будто бы, без смысла, аж опоздал.
1: Ну, да.
0: А вот всем остальным, вот именно настроение, как в песне «Ла-ла-ла-ла-ла-ла», «Ла-ла-ла-ла-ла». Вот прям вот так вот идти и пританцовывать можно до работы. И представляешь, как классно. Мы глядываем в окно, а все такие вот веселые. Классно,
1: на самом деле, я сейчас тепло, мы настежь открыли окна, и я постоянно между выходами хожу, смотрю, что там люди ходят. Во-первых, наблюдение, что правда люди пораздевались. Во-вторых, появилось гораздо больше белой и вообще, в принципе, светлой одежды. То есть это говорит о том, что, ну, правда, лето. Все достают свои классные какие-то светлые шмоточки.
0: Они как цветочки. Люди пораньше расцветают, это потом у нас там одуванчики и все прочее, а люди уже все самое яркое, светлое, классное, позитивное. Вот у нас коллега Анастасия Лаврентьева приходит в белом футболке, вся в цветах, там вся футболка в цветах, я понял, о, лето пришло.
1: Да.
0: Так что вот будьте точно такими же.

0: Давайте вот этой самой частичкой лета объединимся на эти 3 месяца вот в таком классном.
1: Если вам хочется сегодня наряжаться, да не отказывайте себе в этом. Обязательно наденьте что-то такое летнее, классное, что поднимет вам настроение.
0: Ну и, конечно же, не опаздывайте, друзья, до работы осталось всего 10 минут, если работаете с 9.
1: Да как хотите, как хотите.
0: Все равно лучше не опаздывать. Ну как хотите,
1: Нет, хотите.

В окрестностях села Мейны-Пыльгино гнездится знаменитый на весь мир крохотный куличок Лопатень. Ученые здесь делают все возможное, чтобы спасти этот вымирающий вид. А радио «Пурга» создает хорошее настроение жителям Мейны-Пыльгино на частоте 101,6 FM.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Полина Каргина. Здравствуйте. Сегодня по всей стране отмечают Международный день защиты детей. Во всех населенных пунктах округа для виновников торжества подготовлены различные мероприятия – развлекательные, театральные и игровые программы, конкурсы и квесты. В Анадыре будут работать сразу несколько площадок. С 10 часов возле школы на улице Уотки начнется игровая программа с конкурсом рисунков на асфальте, веселыми стартами и флешмобом. В это же время стартует творческая мастерская «Дети рисуют Анадырь» возле памятника Юрию Рудхеу. Здесь юные художники смогут создать яркие картины мелками на асфальте. Любителей активного отдыха ждет заезд по улицам города в рамках 5-й всероссийской массовой гонки «Всероссийский день велосипедиста». Регистрация участников начнется в 9:30 во Дворце детского творчества, а старт состоится в 10 часов. После велогонки в 11 возле ДДТ начнется большой праздник. Подробнее о нем рассказала директор дворца Татьяна Максименко.
2: В 11 часов начнется большая развлекательная программа «Лето в режиме веселья». Как всегда, много театрализации, много интерактива, это игры, танцы, это много эстафет спортивных, детский театр «Да» на площадке, вокальная студия «Праздник» на площадке и, конечно же, все наши педагоги. В программе будет контрольная, будут эстафеты, будет аквагрим, будет чай в чукотской иранге, будет очень много конкурсов, конкурс рисунка на асфальте и различные другие спортивные конкурсы. Вот, всех ждем, будем 1 июня бороться со скукой, потому что у нас главный персонаж – это великая летняя скука, которая придет к нам на праздник и захочет забрать лето к себе в плен. Но мы надеемся, что с помощью ребят, с помощью родителей у нее этого не получится сделать, и мы все-таки активируем лето ровно 1 июня.
1: Все мероприятия без возрастных ограничений. Это не все приятные новости в честь 1 июня. Сегодня у Дворца детского творчества будет работать бесплатный прокат детских электромобилей. 7 ярких машинок городу подарил предприниматель Владислав Зотиков. Кататься смогут водители от 3 до 5 лет, но только в присутствии родителей. После праздника и оформления всех документов электрокары передадут в детские сады городского округа Анадырь, чтобы радовать детей и в будние дни. В России с начала года снизилась активность мошенников. По данным операторов связи, количество мошеннических звонков уменьшилось. По разным подсчетам, падение составило от 20 до 75%. Как отмечают аналитики Сбера, объем средств, которые пытались похитить преступники у клиентов банка, сократился на 30% в годовом выражении. С начала года злоумышленники безуспешно пытались похитить порядка 120 миллиардов рублей, а за аналогичный период прошлого года – около 170 миллиардов. Количество случаев дистанционного мошенничества, по данным МВД, за первый квартал снизилось на 22%. И в завершении выпуска. В Канаде женщина спасла раненую ворону и стала получать благодарственные подарки от родственников пернатой. Жительница Ванкувера Лео Уилсон заметила, что вороны кружат над одним из домов. Как выяснилось, в водосточной трубе застряла птица. Спасенную ворону женщина отвезла в центр реабилитации диких животных, а через несколько дней крылатая сбросила к ее ногам пучок перьев. С тех пор пернатые подарили ей около десятка разных предметов – палки, комочки мха и даже маленькое птичье гнездо. Теперь во время прогулок к Лии постоянно присоединяются разные вороны. И на этом пока все. До встречи в эфире через час.

0: продолжается, а лето только
1: начинается.
0: 3 месяца лето ждет нас. И все-таки, вспоминая каникулы школьные, но оно так быстро пролетает, к сожалению.
1: Ну, не помню я такого, что прям у меня были какие-то огорчения по поводу того, что лето быстро прошло, потому что я из тех, кто и лету очень радовался, и кто не мог дождаться уже, когда начнется новый учебный год.
0: Да, серьезно?
1: В конце августа я уже все, конечно, это же всегда новая канцелярка, новый портфель, новая одежда, туфли, бантики. И, в принципе, я очень любила учиться, поэтому начало учебного года я ждала без слез, как некоторые: «О, нет, опять целый год». Не, мне нормально.
0: Я не знаю, как у вас, у девчонок, у нас у пацанов всегда кто рюкзак круче купит, у кого дневник какой классный будет. Но когда ты выбираешь это перед школой, такой: «Я вот сейчас приду, значит, самый перец вообще». А в итоге всем так все равно, кто во что пришел.
1: А причем еще не всем-то разрешали выбирать. Я практически ничего не выбирала, по-моему.
0: У меня
1: мама всегда знала, что лучше для меня.
0: С класса 8, наверное, мне давали деньги и говорили: вот тебе список, вот тебе деньги, не хватит, твои проблемы. Вот так было. И я, знаешь, простая тетрадка или крутой дневник, или то и то норм, чтобы вот так вот стоишь, выбираешь. Нет, в итоге ты приходишь, и просто все друг друга были рады видеть. У нас очень дружный класс был.
1: У нас, кстати, тоже никто, ну, мы, может быть, иногда смотрели там, ну, у кого какой дневник там, но так, чтобы прям в сравнении что-то было.
0: Но когда ты покупаешь, ты же думаешь, что вот я сейчас самый крутой буду с этим рюкзаком или с этим пеналом, а в итоге всем все равно было.
1: Ну, это да.
0: Я в плане того, что, к сожалению, ты, говорю, помню 2 вот таких ярких чувства. Это когда только вступаешь в лето и в каникулы, прям радость какая-то невероятная. И потом легкая такая грусть от того, что оно заканчивается. Ну что, все,
1: ну,
0: это
1: вот
0: уже не вернуть.
1: Ну вот как раз от конца лета, да, всегда как-то грустненько.
0: И вот этот промежуток, он такой короткий, оказывается.
1: Опять же,
0: всегда.
1: Это все потому, что лето — это действительно другая отдельная маленькая жизнь, которую ты проживаешь. И когда она заканчивается, ты, конечно же, грустишь так же, как когда заканчивается какой-то любой классный период твоей жизни, который хотелось бы продлить, но это, ну, невозможно.
0: Да.
1: Поэтому вот так.
0: Друзья, а мы даже пока начало ваших комментариев не видим, не то что заканчиваются они. Давайте, вот на работу пришли, уже было время обдумать все, вспомнить. Угу. Напишите классные истории из вашего летнего, да и не обязательно летнего, детства. Какие-то супер яркие, крутые моменты. Мы ждем с нетерпением. Ну а пока ждем, расскажем вам о погоде за окном прямо сейчас.
2: Погода на радио «Пурга».
1: В Билибино +20, +23, малооблачно и без осадков.
0: В Анюйске +18, +21, пасмурно, без осадков.
1: В Певеке +13, +16, переменная облачность, осадков не ожидается.
0: На Айоне +8, +10, малооблачно, без осадков.
1: В Эквикиноте +10, +14, пасмурно, осадков не будет.
0: В Белинсе +6, +8, пасмурно, без осадков.
1: В Марково +23, +28, ясно, осадков не ожидается.
0: В Беринговском +8, +10, малооблачно, без осадков.
1: Проведение +11, +13, пасмурно, осадков не будет.
0: В Лаврентия +4, +6, пасмурно, осадков не будет.
1: В Анадырь сегодня облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Ветер южный 2 метра в секунду, температура воздуха днем +5, +7.

0: отмороженное утро на радио «Пурга».
1: Не плачь, не плачь, Анастасия, все слезы от бессилия в свои

0: готовь сани летом, а телегу с утра.
1: Подумал я, что в такой прекрасный день нужно рассказать какие-то прекрасные новости, которые я нашел. Они будут связаны с животными, их у нас две, они короткие. Дело в том, что очевидец приехал на рыбалку на озеро. Ну, собственно, лето тоже, почему бы и не устроить себе вот такие выходные. Так вот, закинул он удочку, сидит, утро раннее, вот это сверчки, знаешь, там делают вот так, ну, надеюсь, они делают так. И что он видит? Посреди озера начинается махач. Два бобра что-то между собой не поделили и со странными звуками начали друг друга лупасить лапками и хвостами своими огромными. Ну, что мужик сделать? Ничего, ловит дальше, максимум ругается, что рыбу всю распугают. И тут он видит, что с берега к бобрам идет медведь. И он такой: о-о-о, новый уровень, тяжелая артиллерия подъехала. Что сделал медведь, как ты думаешь?
2: Присоединился к махачу?
1: Нет.
2: Сел с мужиком ловить рыбу?
1: Нет, вообще не очевидное. Я когда тут прочитал.
2: Не очевидно, лег спать.
1: Нет, он спустился в воду, разнял бобров, раскидал их по разным углам и ушел обратно в лес.
2: Думает, задолбали шуметь.
1: И это же чисто, я вот когда читал новость, это пацанячье лето во дворе. Вот два каких-нибудь пацана, ну, лет 10 им, наверное, предположим, что-то не поделили, игрушку какую-то, и начали типа драться, ну, просто вот в песке валяться. Выходит мать, одного за шкирку, второго за шкирку, разошлись и ушла домой.
2: А отец вот этот вот рыбак, который, ну, дерутся, пусть мой, дерутся.
1: Мой, а нет, моя. Вот так вот. И это все выглядит настолько странно. Но, с другой стороны, настолько прикольно, что в животном
2: это
1: мире...
2: Это и слушается, знаешь, достаточно странно. Два бобра, махач у них, медведь пришел.
1: Разнял
2: бобров, ушел обратно.
1: Да, при том, что, опять же,
2: есть
1: недавно...
2: Есть некоторые доли сомнений в правдивости этой новости.
1: Видео есть. Но, опять же, ему сейчас доверять-то не так сильно можно. Но если это правда, это круто.
2: Это очень
1: смешно. Ну и, с другой стороны... Это что за фантазия, чтобы нагенерировать такое?
2: Ну да.
1: Ну, то есть, к
2: нет,
1: чему?
2: Так где-то промпт какой-то сломался просто и получилось вот это. А должно было быть, наверное, что-то другое.
1: Может быть. Ну и вторая новость. Это мужчина приехал на японский остров кроликов. Не помню, как называется. Очень большое японское название. Простите, не буду произносить. Чтобы на них посмотреть, а в итоге кролики пришли посмотреть на мужчину. Там штук 30 подбежали к нему. Вот прям окружили, встали на задние лапки. Давай его нюхать.
2: Смотрят.
1: Нет, нюхать. Они вот так изучают. Просто их много, его мало. Они не боятся.
2: Они такие, звучит это, очень жутко. Это их много, нас, его мало.
1: Ты нас бойся. Ты приехал к нам на территорию. В итоге он тоже все это заснял на видео.
2: Это страшно.
1: Очень мило на самом деле. На видео они прям никакой агрессии не проявляли. Они вот чисто... понюхать хотели.
2: Нет, а кролики, конечно, они милейшие. Я сейчас вспоминаю, что, в общем-то, не боюсь...
1: Пока задними лапами не начинают тебя бить.
2: В Калининграде есть место, где на территории постоянно гуляют кролики. Это форт, один из сохранившихся. И их нельзя трогать, конечно же. Ну вот они бегают, ты можешь ими только любоваться. Но это же невозможно. Ты сядешь, чуть-чуть так присел на травку и ждешь, когда же хоть кто-то к тебе подойдет. Они еще такие малыши есть, такие классные.
1: В итоге подходит охранник со словами:
2: ты думаешь, я не вижу, да? Чего ты тут задумала?
1: Типа ты устала,
2: да? Когда ты сказала, что кролики пришли посмотреть на мужчину, я представила, что 30 белых с красными глазами кролей огромных встали на задние лапы, окружили этого бедолагу мужика, которого мало, как ты выразился.
1: И давай прессовать его.
2: Мне кажется, это, да, было бы страшно.
1: Нет, там все очень аккуратно и мило, и видео тоже потом разлетелось по интернету, набрало, конечно, огромное количество просмотров и лайков, ну, потому что мы такое любим, потому что это классно, мило, по-летнему.

0: Мошенники открыли охоту на ваши персональные данные, реквизиты банковских карт и коды доступа к ним.
1: Код авторизации продиктуйте мне.
0: Вы можете смело передать информацию и расстаться со своими сбережениями. От мошенников вас спасет только молчание. Молчание – золото.
2: Полиция всегда на связи. Звоните 02 с мобильного 102.

0: беспредел. Музыкальный беспредел.
1: Первая викторина на сегодня максимально летняя она будет. Ну какая еще может быть викторина 1 июня? Музыкальный беспредел, летний, классный, позитивный. Как мне кажется, очень простой и сложный одновременно. Дело в том, что мы послушаем прям оригинал. Вот прям песню, какая она есть. Я не скажу, кто ее поет, как она называется, да это и не важно, потому что это не будет правильным ответом. Я в песне, как всегда, запикал несколько слов. Три. Кое-где даже не слова, а фразы. Но песня настолько известная и настолько классная и летняя, что вы, мне кажется, автоматом сами пропоете, а потом напишите то, чего не хватает в этой песне, на наш номер Telegram или Max 924-789-2222.
2: Это все разные слова.
1: Слова. Вы услышите вот прям...
2: В трех местах.
1: Три пропуска.
2: И либо три слово, пропуска. Либо фраза.
1: Да. И это вам нужно заполнить. И как только вы это сделаете, обязательно пишите правильный ответ. Не забывайте указывать, как зовут вас, чтобы мы знали, кого чествовать. Ты готова?
2: Я готова.
1: Я думаю, все будет легко и просто. Максимально заряжаемся летним настроением.
3: Лето — это кайф, ну и хватит об этом.

0: Все? Все, три, я же говорил, три. Ты считаешь еще какое-то четвертое?
1: Я просто пытаюсь вспомнить первую, потому что я так быстро ее все прослушала.
0: Давайте еще раз послушаем, вдруг и вы прослушали, потом ждем ваши ответы.
2: Лето — это кайф, ну и хватит об этом. Ведь каждый знает, что такое лето.
3: Лето — это группы. Лето — это жаль, что только. Лето — это никуда не пора.
0: Все, теперь вспомнила.
1: Я сейчас все забуду. Быстро выключи, мне надо сказать.
0: Ждем ваши ответы. 924-789-22-22.

0: Ну что же, Катя, ты угадала со второго раза?
1: Ну, первый раз почему-то было сложно понять, когда знаешь слова и прослушиваешь, в каком месте запикано. Я думаю, а что запикано-то было из этого?
0: Там радостный детский и не только смех был в местах. Ну и если ты песню знаешь, то логично, что там не должно быть в этот момент вот такого.
1: Ну, как-то вот оно из внимания выпадает почему-то, не знаю, потому что ты в голове проигрываешь эту песню, опять же, потому что знаешь слова. Короче, все знаю я.
0: Да.
1: Я угадала.
0: И знает еще одна Екатерина, тезка твоя сегодня победила.
1: Ну, мы
0: победила.
1: Такие, конечно.
0: Первая правильно ответила, что это слова и фразы «ночь напролет», угу. «Только раз в год» и «жара, жара, жара».
1: Да.
0: Подписалась Екатериной, написала все четко, и поэтому аплодисменты уходят и ей, и всем, кто нас слушает и играет.
1: Ну и, конечно же, сообщение отправляется где и когда она подарок может свой забрать.
0: Ну и дальше врываемся в лето вместе с ответными мошенниками.

0: Тема дня.
1: А вообще, для меня начало лета — это же еще начало купального сезона. Да, может быть, чукотские меня не поймут, потому что я все детство провел в Омске. И там в это время уже 30-градусная жара. Очень тепло, и когда ты заканчиваешь школу, мы все бежали на затон или речку. Это же такое счастье, просто весь день нежиться где-то на берегу, купаться, плавать, потом пешком уставшими уже такими, размокшими всеми идти домой, а потом спать днем, вот это вот.
2: Это шикарно.
1: Я не знаю, что это такое сейчас уже, не могу себе позволить, но это было классно.
2: А взял бы, попробовал, часик второй поспал бы днем, ничего бы не изменилось в твоей жизни, ничего бы не пропало, не сломалось и не рухнуло. Но вот этот кайфец получить...
1: Да, просто потом вот эти два часа в ночь уходят.
2: Ой, да ладно. Слушай, я вспоминаю о том, что ты сейчас сказал про затон. У нас тоже в деревне были места, где мы купались. Причем не было телефонов. Ты всегда знаешь, кто и где будет, в какое определенное время. Если ты хочешь с этими ребятами увидеться, ты идешь туда. Если хочешь с этими, ты идешь туда. И так вот, ну как-то... По наитию всегда было, ну, практически там на 100% ты угадываешь.
1: Это вот что за негласный распорядок дня всегда был летом. Никогда мы не договаривались, где, кто, во сколько и куда.
2: Да,
1: но каждый раз периодичностью в 30 минут компания собиралась, и мы куда-то двигались. Мы знали, где, кто, куда, зачем было свое место, точка сбора, точка, где мы отдыхали.
2: Потому что было, как правило, допустим, дневное купание — это вот здесь. Вечернее купание — это вот здесь. Если там дискотека, то есть до дискотеки, вот эта компания будет вот здесь тусоваться, это где-нибудь на каруселях за школой, это еще где-то. И ты вот точно так же идешь по вот этой цепочке, смотря с кем ты хочешь повзаимодействовать. И это всегда было, ну, видимо, вот все знали, что вечером мы должны вот здесь быть, значит, мы должны быть здесь, потому что все село знает, что тебя можно найти здесь именно, а не где-то еще.
1: И это так круто на самом деле. Вообще. Потому что сейчас, будучи взрослым, как-то соорганизоваться, это стало в разы сложнее, при том, что у нас есть телефоны, мессенджеры, мы можем списаться, объявить сбор, голосование написать в чатах и прочее, но все равно вы уже такой компании не соберетесь. Потому что у кого-то спина приболела, кто-то устал, кому-то на работу надо.
2: Угу.
1: Уже не так круто, как это было раньше.
2: Друзья, присоединяйтесь к нашему обсуждению. Что ж мы все...

0: 9:51 на часах студийных, рабочий день в разгаре, лето тоже. Но нет, наверное, в разгаре неправильно будет сказать.
1: В разгаре лето это где-то конец июня, июль, вот так.
0: Да, когда уже лед с лимана весь уйдет, когда можно в футболке выйти на берег и не замерзнуть. Вот это лето в разгаре. И для меня еще лето в разгаре это август месяц, когда начинается сезон ягод, грибов, да. Когда ты едешь в тундру, когда она пахнет так, что аж голова кружится.
1: У меня вот именно в августе у меня такая потребность, у меня каждый день организм просит, отвези меня в тундру, и я вожу.
0: Вожу себя в тундру.
1: Даже иногда, когда нет времени там что-то пособирать, там ягоды или грибы, я просто поеду, да, спускаюсь с дороги, и вот сажусь прямо на траву, чтобы вот понюхать. И там же еще и звуки, целый набор звуков определенных. Вот она звучит совершенно как-то уникально
0: по-своему. А если еще термос с чаем вкусным с собой, то это восторг. Этот день удался. Вот, ну, даже просто посидеть, понюхать тундру, попить чай, ничего не собирать, это уже какой-то плюс сток энергии внутреннему классному настроению.
1: У меня достаточно большой багажник, там складывается задний ряд сидений, там прям полноценные спальные места получаются. Мы с детьми иногда ездим, мы настелим туда пледы, берем подушки, чай, что-нибудь вкусненькое, и я паркуюсь таким образом, там есть такое место, кармашек такой, куда можно съехать с дороги, и я таким образом паркуюсь, чтобы полностью открываем багажник, и у нас просто вот так Дионисия перед глазами, и мы сидим там, это так классно вообще.
0: Да, но это уже наши взрослые взросло-детские воспоминания.
1: Ну, знаешь, и детям тоже нравится.
0: Ну, твоим, да, у них это будут воспоминания, которые они потом, лет через 20, будут вспоминать и рассказывать кому-то, может быть, тоже и на радио. Мы же не знаем, куда их жизнь закинет. Но главное не забывать, что мы сейчас делаем воспоминания нашим детям. Вот об этом классном беззаботном лете. И вот то, что ты говоришь, что неделю я на них не ругаюсь, что рюкзаки валяются, это же тоже важно. Важно ощущать, что ты правда вот начинаешь жить какую-то яркую жизнь вне школы уже. Тебе нет этих домашних заданий, у тебя нет постоянно с утра просыпаться. Это тоже круто. И вот такие выезды, я думаю, это тоже ценно для них в первую очередь. Ну и
1: я
0: для
1: очень
0: нас,
1: надеюсь,
0: для
1: да, что это останется таким приятным, хорошим воспоминанием. А вы, друзья, расскажите, вот у нас уже появился наконец-то комментарий. Присоединяйтесь в нашем телеграм-канале Пурга Радио. В комментариях напишите какую-нибудь свою классную детскую историю, которая придет вам на ум. Ну, либо напишите нам ее в Макс по номеру 924-789-2222.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Полина Каргина. Здравствуйте. На Чукотке возведут новую базу для пожарных десантников. Ее разместят в Билибино. Двухэтажное модульное здание из 8 блоков возведет красноярская компания «Техножнец». Внутри комплекса площадью более 400 квадратных метров будут жилые комнаты, столовая, кабинеты и диспетчерская служба. На эти цели по решению губернатора Владислава Кузнецова направлено почти 96 миллионов рублей из федерального и окружного бюджетов. Строители закончат работы к концу года, а заехать пожарные смогут уже в следующем сезоне. В 2027-2028 годах планируют улучшить инфраструктуру для сотрудников Марковского авиаотделения. Там будут работать 18 специалистов парашютно-десантной пожарной службы и летчик-наблюдателей. И в продолжении темы. На Чукотке стартовал пожароопасный сезон. Он открылся сегодня и продлится до конца сентября. Как заявили власти округа, в преддверии начала сезона Чукотка готова к нему. Как отметил начальник департамента природных ресурсов и экологии Александр Савченко, в прошлом году на территории округа произошло всего 4 природных пожара. Огнем пройдено менее 5000 гектаров. Это в 18 раз меньше, чем в 2024 году. Все возгорания имели природу. Происхождение. В этом году на борьбу с огнем выйдут более 180 специалистов и 64 единицы техники, в их числе 48 парашютистов-десантников и 5 летчиков-наблюдателей. Александр Савченко сообщил, что мониторинг обстановки ведут круглосуточно через спутниковую систему.
2: У нас мониторинг СДМ, система электронная Рослесхоза, он проводится 24/7. Когда поступает сигнал, он также дублируется и в МЧС. Мы с коллегами в плотном взаимодействии. Вылетает по оперативности летчик-наблюдатель, проверяет сам факт наличия термоточки задымления. Если информация подтверждается, соответственно, уже опять же им определяется количество человек. Он смотрит кромку огня по лесу, сколько она составляет. Он определяет количество. И для тушения пожара направляются сотрудники. У нас также до 30-го года есть норматив, установленный президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным, чтобы к 30-му году все субъекты подходили к тушению пожаров в первые сутки. То есть первые сутки пожар при выявлении должен быть в том числе и локализован.
1: Также власти укрепляют материально-техническую базу авиаотделений в Билибино и Марково. Парашютисты, пожарные получат новые тепловизоры и навигационные комплексы. Всего на приобретение оборудования и автомобилей направили почти 13 миллионов. Президент России Владимир Путин сегодня вручит в Кремле ордена «Мать героиня» и «Родительская слава» родителям из 9 многодетных семей. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. Кроме того, премьер-министр Михаил Мишустин вручит премии правительства России в области детской и подростковой литературы за минувший год. В церемонии также примут участие зампред правительства Дмитрий Чернышенко, министр культуры Ольга Любимова, министр цифрового развития Максур Шадаев. И на этом пока все. До встречи в эфире через час.

0: И ты говорила, что у нас есть комментарий, и я его прочитал, и он настолько классный, он настолько добрый и уютный, что я сделаю это с удовольствием и вслух в прямом эфире. Ксения написала нам. Было мне лет 6. У бабушки в деревне всегда гуляли толпой деревенские дети, чумазые, босые. Компания была разновозрастная. Как-то вечером натырили кукурузу, картошку наковыряли в огородах возле посадки и пошли в эту посадку на поляне, развели костер, запекали картошку, наелись все в саже. Старшие в карты играли, кто-то на гитаре. Клево так было. За мной бабушка пришла, не ругалась. Было так уютно, вся улица, друзья, знакомые, деревенские домики, дворы.
1: У меня аж мурашки, я это все вспоминаю, было такое, да, все это было.
0: Я так не любил, когда мне родители говорили, что меня в деревню повезут на неделю, потому что, ты все равно городской, это же все друзья у тебя во дворе, у тебя планы какие-то, тебя просто выдергивают. Но когда тебя привозят туда, начинается волшебство. Когда ты ребенок. Потому что когда ты взрослый, в деревне никакого волшебства. Там работа, работа, еще раз работа. Кони, козы, коровы и прочее. Но когда ребенок... Ой, были воздушные качели. Это когда трос натягивают от одного дерева до другого вниз. И ты вот цепляешься за такую штуку и скатываешься по ней. Угу. Безопасности ноль. Счастье миллион просто. И вот такое тоже было. Картошка... костер и все прочее, поэтому восторг, конечно, неописуемый. Вот то, что сейчас Ксения рассказывает, ты правда вспоминаешь, примеряешь на себя, и да, было очень круто.
1: На самом деле, своим детям тоже хочется создать что-то такое, чтобы у них остались такие воспоминания, чтобы они знали, что такое костер, вечер у костра, палатки. Мы как бы уже несколько лет, мы в отпуске летом уезжаем... не несколько, два или три, с палатками в Калининградской области на Балтийскую косу, там, где практически никого нет, и проводим там вот это вот время, чтобы они искали палки, делали из них стрелы, ругались из-за того, что кто-то сломал чью-то палку. Ну, короче, чтобы вот это все все-таки у них оставалось, потому что... Ну, понятно, что ты не дашь им такого детства, как было у нас, потому что гаджеты свое влияние имеют. Но все равно от нас зависит, что еще они, кроме этого, будут помнить.
0: Это тоже в прошлом году я с сыном ездил в сторону Дионисия, туда чуть дальше за мыс, и нашли тоже классное место с видом на лиман, на тундру. Уже стемнело, мы поехали прям, вот закат начинался, солнце садилось. В августе, и мы приехали, успели разжечь костер до полной темноты и сидели, жарили зефир, жарили сосиски, и я разрешал сыну самому все это рубить дрова, собирать шалашик, зажигать это все, под моим чутким руководством, но ты понимаешь, что тот восторг, который в глазах у ребенка, ни с чем не передать, а потом также заднее сиденье в машине убрали, легли, смотрели мультики или попкорн и получали огромное удовольствие.
1: Классно.
0: Так что и сами вспоминайте свое детство, и своим детям не рушьте его, пожалуйста, а наоборот создавайте.
1: У меня сейчас такое внутри что-то, аж поднимается волна какая-то. Я представляю, что вот же оно лето, и снова можно палатки, и снова можно костер, и...
0: Можно все!
1: И это будет, то, и лето. И это будет уже скоро, буквально через 2 недельки.
0: Да. Сейчас можно рассказать о погоде за окном, и мы сделаем это с огромным удовольствием.
2: Погода на радио Пурга.
0: Пилипина сегодня +20, +23, малооблачно, без осадков.
1: В Анюске +18, +21, пасмурно, осадков не ожидается.
0: В Певеке +13, +16, переменная облачность, без осадков.
1: На Аюне +8, +10, малооблачно, осадков не будет.
0: В Эквикиноте +10, +14, пасмурно, без осадков.
1: В Биллингсе +6, +8, пасмурно, осадков не ожидается.
0: В Марково сегодня вообще жара какая-то летняя, +23, +28, ясно, без осадков.
1: В Беринговском +8, +10, малооблачно и без осадков.
0: Проведение +11, +13, пасмурно, без осадков.
1: В Лаврентии +4, +6, пасмурно, осадков не ожидается.
0: В Анадыре облачно с прояснениями, осадков не будет, ветер южный 2 метра в секунду, температура воздуха +5, +7.

0: Готовь сани летом, а телегу с утра.
1: Мы не так давно обсуждали с тобой новость о том, что водители BMW, кажется, только, или Мерседесов тоже там были.
2: Ну, Мерседес на втором месте.
1: Вот.
2: На первом BMW.
1: BMW и Мерседесы, да. Вот их владельцы очень себя нехорошо ведут на дорогах, нарушают правила, неправильно паркуются и так далее и тому подобное.
2: Паркуются как нельзя парковаться.
1: Как нельзя парковаться, да. Как самые последние вот эти люди, не знающие, как парковаться. Так вот, и мы говорили о том, что о количестве, да, случаев, когда на штрафстоянку отправляют автомобили. Но при этом у меня новость о том, что с такими недобросовестными водителями борются и люди народными, так скажем, методами.
2: Подручными средствами.
1: Да, ну когда ты уже настолько возмущен поступками, что уже делаешь, что можешь. И речь о том, что фермер вылил помои на BMW и Mercedes, на две машины, и так он решил наказать их водителей, точнее, за неправильную парковку. Несмотря на то, что он сделал вполне себе читабельную табличку, на которой было написано: «Пожалуйста, не паркуйтесь на поле во время сезона ягнят». Ну, все же понятно, да? Зачем Mercedes и BMW там, где ягнята?
2: Это очень правильный вопрос, на который нет ответа во всем мире, я так скажу.
1: Скорее всего, да. Но, несмотря на это, несмотря на эту табличку, все равно там припарковались, видимо, чем-то очень сильно мешали. Он приехал, увидел-то, думаю, да что ж такое, и вылил на эти две машины кучу навоза.
2: Вот я не знаю, как
1: и
2: к этому
1: здесь
2: относиться. На самом деле это хулиганство.
1: Да.
2: То есть по закону нельзя так делать. Да. Нужно, наверное, было вызвать сотрудников госавтоинспекции. Ну, я сомневаюсь, что это в России, да, наверное?
1: Ну, нет, я думаю, что не в России. Сезон ягнят.
2: Просто госавтоинспекцию он долго бы ждал тогда.
1: А тут не написано на самом деле.
2: Ну, ладно, предположим,
1: мне кажется,
2: что это у нас.
1: У нас в России нет фермеров.
2: Куда они делись, ты чего? Так вот, ну, это правильный как будто бы поступок был. Но с другой стороны, я вот сам неоднократно наблюдал, как люди паркуются, как те, кто не умеет парковаться, прям возле подъезда, возле под балконом иногда бывает, на тротуар заезжают. И вот недавно, год назад, недавно наблюдал такую же картину. На ночь оставили машину прямо на тротуаре. Не пройти вообще под балконом. И люди сверху такие: ой, десяток яиц выпал из окошка на автомобиль. Я думаю, человек с утра был очень недоволен. Но
1: да,
2: с другой стороны,
1: да, хулиганство, но
2: 0%
1: осуждения.
2: Да.
1: Ну, в смысле на тротуар поставить? Но это уже вообще чересчур. Угу. Когда паркуются, знаешь, возле тротуара, возле подъезда, это тоже достаточно мешает. В принципе, не только людям, но и тем, кто едет и так далее.
2: Я понимаю, что количество парковочных мест сейчас резко снизилось, потому что очень много машин стало. Но даже если вы паркуетесь возле подъезда, вы от площадки, где коляски съезжают, где люди выходят,
1: конечно,
2: ну оставьте пустым.
1: Угу.
2: Ну, ничего же не стоит это. Нет, вот как остановились, и идите как хотите.
1: Осуждаем.
2: Полностью, от начала и до конца. Как и решение таких проблем.
1: Бетон, ой, бетон, почему бетон? Канистры навоза у нас, конечно, нет, но...
2: Если постараться.
1: Мы словесно осуждаем, да, такое поведение.
2: Так что, друзья, не просто так у нас есть викторина «Езда по правилам». Там в том числе есть вопросы о правильной парковке. Не пропускайте их мимо, если вы когда-нибудь проснулись на вашем автомобиле либо куриные яйца, либо вот чего похуже. Значит, надо как будто бы правила в голове
1: пересмотреть свои поведения.

0: Мы сегодня все утро вспоминаем о нашем детстве, но есть же люди, у которых детство происходит вот прямо здесь и сейчас. И в День защиты детей они приходят на различные мероприятия, праздники, велогонки, которые тоже сегодня были. И обо всем об этом нам подробнее расскажет
1: Светлана Сторож, которая уже с нами на связи. Света, доброе утро!
2: Доброе утро, ребята! Здравствуйте, дорогие слушатели! Сейчас я нахожусь возле Дворца детского творчества. Здесь недавно закончилась велогонка среди разных категорий, от малышей до самых взрослых. На данный момент судьи подводят итоги. Чуть позже пройдет награждение победителей. Ну, все получат грамоты, дипломы и какие-то сувениры о том, что они участвовали в этой велогонке. Сейчас здесь скоро начнется сам праздник, в 11:00 он стартует, здесь будут встречать лето.
0: Включать лето? Я думаю, его же вроде уже включили.
2: В общем, здесь уже стоит ерангов, которые готовят кавказки, горячий чай уже стоит на огне.
0: Ни слова больше, мы
1: выдвигаемся. Все, выключаем, мы идем к вам. Свет, участвовать все могут. Прийти все могут поучаствовать в празднике?
2: Без возрастных ограничений, да. Здесь уже очень много деток, так что приходите, успевайте и присоединяйтесь к этому веселому и детскому празднику.
1: Свет, кавкавок возьми.
0: А? Кавкавок возьми,
1: приноси. Кавкавок возьми нам.
0: Нас не пускают.
2: Ребята, я уже.
0: Нас не пускают. Ты педали не крутила?
2: Я не крутила, потому что я не умею ездить, но я посмотрела, как ездят другие.
0: И как? Как вообще ощущение, как атмосфера? Улыбаются люди, нравится им, довольны?
2: Здесь вообще круто, здесь солнечно, здесь нет ветра, здесь очень много детей и взрослых, все ждут начала праздника.
0: Так что, друзья, если вы в Анадыре, вы знаете, что нужно делать. Отпрашиваемся с работы и идем к ДТ, есть кавкавки и встречать, как нам рассказала Света, лето.
2: Кстати, извини, Ваня, что перебью тебя, но еще хочется напомнить, что сегодня здесь бесплатный прокат маленьких электромобилей для детей от 3 до 5 лет.
0: А большой прокат для больших людей нету?
2: Нету.
0: Ну ладно, с другой стороны,
1: сегодня... Ты
0: приехал
1: на своей машине. Какой тебе еще прокат? Давай поменяемся.
0: На другой. В любом случае,
1: спасибо,
0: правда.
1: Спасибо, Свет.
0: Сегодня день детства. Классная музыка там уже играет. Это была Светлана Сторож. Ждем ее у нас с кавкавками в эфире. И, конечно же, еще раз всех поздравляем с началом лета.
1: Ура!
0: Включить мы уже включили. Теперь встречаем по максимуму.

0: не пришел. Сказал, что пробки, сказал ветра, сказал снега. А я прекрасно понимаю.
1: Урга!
2: Да, друзья, будет сейчас какой-то стишок-порошок, у которого я прочитаю только первые три строчки, а последнюю вам нужно будет догадаться о ней самостоятельно. Что же там такое? И напомню, что у стишка-порошка четвертая строчка, как правило, короткая. Это одно или два слова, которое является изюминкой этого стихотворения. Оно как бы подводит итог и собирает весь сюжет воедино.
1: И делает хихи.
2: И делает хихи, да, однозначно. Для этого оно и создается. Вы слушаете первые три строчки, догадываетесь о четвертой и пишите нам ее по номеру Telegram 924-789-2222.
1: Или Макс на этот же номер.
2: Да, или Макс. Скажу или скажу. Ну ладно, одно слово.
1: Загадаю или не загадаю.
2: Будет подарок, не будет. Я такая сегодня игривая. Нет, я хочу вам подсказать, что это будет всего лишь одно слово. Просто чтобы исключить, вот как, например, твой вариант ответа, я вам подсказываю. Итак, друзья, слушаем. Люблю тебя, моя родная, моя лапуля, мой малыш. Ведь ты уже как две минуты.
1: И вот здесь нужно дополнить это четверостишье и написать нам на номер Telegram или Макс 924-789-2222.
2: Не забывайте подписываться, как вас зовут, чтобы мы знали потом, кого поздравлять. Прочитаю еще раз. Люблю тебя, моя родная, моя лапуля, мой малыш, ведь ты уже как две минуты.
1: Ждем ваши ответы.

0: Друзья, а что ж там такого приключилось, что такая любовь к человеку проснулась в стишке?
1: В принципе, все ответы, в общем-то, правильны, посыл верен, просто неверна формулировка. Потому как все, что нам написали, означает одно и то же, что да. Женщина наконец-то перестала из своего рта выкидывать какие-то слова и звуки издавать.
0: А, это про женщину стишок? Я думал про ребенка.
1: Почему про ребенка?
0: С другой стороны, тоже подходит.
1: Люблю.

0: было, ты читал мне, я уже забыла. В общем-то, я и говорю, что все правильно, но нужно было написать именно в такой формулировке, как она придумана автором и первым, да. И именно им стал Сергей, который нам написал «Молчишь», ему отправляет сообщение, где и когда он может забрать свой подарок. Мы не молчим, мы отвечаем вам, Сергей. И, конечно же, с аплодисментами тоже молчать не будем. Все они для вас.
1: Поздравляем второго победителя наших викторин. Будут обязательно еще, но не в рамках «Отмороженного утра», а в рамках эфира на волнах радио «Пургатов». Слушайте внимательно, ушки на макушке. Впереди еще много чего интересного. Ну а напомнить хочется, что в городе лето.

0: оказался как-то в центре. И поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то. Так как и я.
1: Друзья, а у нас есть комментарии в нашем телеграм-канале с постом под тему дня. Они такие же классные, милые и пропитанные вот этим вот непосредственным детским оптимизмом и приятными воспоминаниями. И мы в следующем часе обязательно их прочитаем, потому что, ну, там есть что прочитать, они такие объемные, массивные. Люблю, когда вы присылаете нам такого рода комментарии.
2: Есть что почувствовать, есть что вспомнить каждому из нас и своего опыта, поэтому не переключайтесь, мы обязательно будем обсуждать в начале следующего часа, после выпуска новостей. Ну, а пока вы можете присоединиться и поделиться своей историей из вашего детства, которая осталась у вас в памяти, греет душу до сих пор.

Больше семья – больше возможностей. 1 000 000 рублей могут получить семьи, в которых с 2024 до конца 2026 года родился третий или последующий ребенок. Выплату можно направить на погашение ипотеки, взятой на покупку или строительство жилья, в том числе на землях программы «Гектар». Подайте заявку через госуслуги или банк, выдавший ипотеку. Социальная реклама. Минвосток развития России.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Полина Каргина. Здравствуйте. Жители Чукотки продолжают помогать участникам СВО. С 2023 года в Анадыре работает группа «Паучки», которую организовала Ольга Юнкел. Волонтеры делают для бойцов на передовой антидроновые одеяла, носилки, маскировочные халаты и сети. Изделия шьют из специальных материалов, которые скрывают солдата от тепловизоров и дронов. На прошлой неделе региональный департамент сельского хозяйства в четвертый раз передал волонтерам новую партию рыболовных сетей. Их хватит для того, чтобы сшить несколько маскировочных халатов. Помощь фронту на Чукотке стала общим делом. Кроме того, с начала года чукотские волонтеры из теплозов отправили бойцам несколько крупных партий помощи, включая десятки маскировочных сетей, костюмов и около 100 единиц снаряжения. Их молодежное крыло «Узелки Победы» стало лауреатом Всероссийской награды «Горячее сердце» за помощь фронту. Улицы Анадыря вновь украсят яркие летние кашпо. Выпускники отделения овощеводства многопрофильного колледжа начали производственную практику в теплицах предприятия «Живая зелень». Как сообщает «Вести Чукотка», студенты высаживают цветы, которые уже в этом месяце украсят улицы окружной столицы. Для городского озеленения готовят георгины, лобелию, декоративную капусту и 12 сортов петуний. Руководитель предприятия Наталья Макатрова отмечает, что именно эти растения лучше всего подходит для местного климата и сохраняют декоративный вид до осени.
2: Я считаю, что наш город должен быть красивым, хоть короткое наше лето, но красота должна присутствовать. Где-то к 20 июня, дай бог, сойдет снег, и мы вынесем свои красивые цветы. Мои студенты работают. Я очень благодарна департаменту образования за то, что создали такой прекрасный проект о том, чтобы были студенты-овощеводы. Курс прекрасный. Получился такой некий симбиоз производства и учебного заведения.
1: Из-за особенностей северного лета цветы разместят не на клумбах, а в подвесных кашпо и деревянных катках. Так их проще защитить от непогоды и дольше сохранить цветение. В Якутии из-за ледохода на реке Индигирка сорвало с якорных цепей и унесло течением 10 судов. Как сообщили в Республиканском министерстве экологии, это произошло у села Белая гора. В бесконтрольном дрейфе находится 5 судов администрации Ленского бассейна внутренних водных путей и столько же судов Ленского объединенного речного пароходства. Местное правительство держит ситуацию на контроле. Признаков загрязнения реки специалисты не зафиксировали. И в завершении выпуска. Российские ученые вывели новый вид коров. Разработка принадлежит специалистам из Федерального исследовательского центра животноводства имени академика Эрнста. Телята устойчивы к изменениям климата, поэтому они станут основой для новых селекционных форм. По словам ученых, телята чувствуют себя хорошо и развиваются нормально. Впереди их ждет множество исследований. И на этом пока все. До встречи в эфире через час.
0: Радио номер один на Чукотке. Радио.

0: обещали комментарии, мы к ним приступим, но лишь напомним сначала тему дня. Мы сегодня говорим про детство, про лето, про яркие воспоминания.
1: И есть у нас комментарий от Эльвиры. Здесь, на Чукотке, где есть заливы, лагуны, ловится камбала в начале лета и на острогу, и можно на удочку. Надеюсь, я правильно прочитала, не знаю, что такое острога. Какое-то приспособление,
0: да,
1: для ловли рыбы, да?
0: Да?
1: Хорошо. Это недалеко от берега. В большие лунки видно, как подплывает рыба к наживке. На берегу костер, чай, ночи светлые. Ты приходишь домой под утро с кучей рыбы и сразу спать. Просыпаешься, а мама уже нажарила камбалу вкус. Всегда с друзьями ходили на такую рыбалку, пока до открытия площадки было время, имеется в виду летнее, наверное. Было здорово, всегда. Если что, это про Нешкан конкретно. Всем привет.
0: Класс.
1: Да.
0: Вообще здорово. Вот когда мы читали комментарии про такой деревенский летний вечер в том числе, ты немножечко понимаешь, а тут что-то новое. Я вот в Нешкане ни разу не был. И благодаря таким комментариям ты приоткрываешь его для себя немного через именно воспоминания какие-то классные, теплые, приятные. Ну, здорово же.
1: До утра ловить рыбу, прийти лечь спать, проснуться, мама уже нажарила. И сейчас дети, режим в 11, чтобы все спали. А вот как по-другому перестроиться? Мы, ну, правда, нам позволялось не спать долго, мы могли, ну, конечно, не в 10 лет там, но все равно действительно что-то до ночи делать в летнее время.
0: А вот непонятно, как это все произошло, почему мы
1: перестали быть нынешними. Почему мы не разрешаем, да?
0: Не знаю. Честно, не знаю. Но знаю, что есть еще один комментарий от Ксении. Наше детство – это мультики по утрам, это уйти гулять утром и до самого вечера. Главное правило – не заходить домой, то загонят.
1: Да.
0: 100% да.
1: Даже если ты хочешь пить и кажется, что ты через минуту умрешь от жажды, ты не пойдешь домой.
0: Не пойдешь ни в коем случае. Ты к соседям куда-нибудь там попьешь. Это речка летом, горки и санки зимой, Дэнди и Сега, скакалки, классики, догонялки, прятки, гаражи, заброшки, сбитые, незаживающие коленки, синяки, царапины, огород на даче и свежие овощи, черемуха в деревне и слива, и все равно на червей. Как мы выжили, непонятно, но детство было однозначно самым счастливым. Постскриптум. Сижу, пытаюсь выгнать ребенка на улицу, шантажируя тем, что заставлю читать книгу. Да, вот на самом деле немножечко грустно за нынешних детей, но грустно лишь по причине сравнения с нашим детством. У них-то все хорошо, они радуются, и они будут, скорее всего, вспоминать так же, как одно из самых счастливых времен. Но потому что, мне кажется, это все взрослые на нынешних детей смотрят, такие, почему ты сейчас не на заброшке? Почему ты сейчас не на Америке?
1: На самом деле, вот, наверное, это надо как-то... Я не знаю,
0: принять.
1: Как это... Нет, у нас нет такой проблемы. У нас загнать проблема.
0: А, да? Тогда
1: да.
0: Хорошо.
1: Вообще нет проблемы. Они гулять могут целыми днями, не есть, не знаю, неизвестно, где ходить. И то, что они в заброшках бывают, это я тоже знаю. Я просто прошу, я говорю, мне об этом не рассказывайте, потому что, ну, я сразу начинаю, все, у меня панические атаки, что они там свернут себе шею. Вот такое все к папе.
0: Это
1: маме
0: главное...
1: только рассказывать, что были на качельках.
0: Главное правило нашего детства. Детство было, потому что сейчас никому не повторять никогда, сразу же призываю. Мы жгли палочки из-под чупа-чупсов, они же пластиковые, и смотрели, как огненные капли капают вниз, такие, со звуком прикольным. И вот такая капля упала мне на палец и сразу же прикоптилась к коже. И я ее тут же содрал.
1: Вместе с кожей.
0: Я, ну, никогда, ты этим. Никому никогда не расскажешь. Ты приходишь, у тебя слезы на глазах, а улыбка, мама, все хорошо. Потом ты идешь под ванную, под воду, тебе больно, ты не обрабатываешь, естественно, потому что если ты попросишь у мамы аптечку, сразу же вопрос, что, где, как, а потом за трещину прилетит.
1: И сейчас дети, мама, я ударился об шкаф.
0: Да.
1: Просто шел мимо, задел ключом, все.
0: И я всегда своему сыну говорю, и что?
1: Я говорю, не ной.
0: Терпи, иди дальше.
1: Что случилось-то? Целый, жив, здоров?
0: Да. Ой, насколько же все-таки разные мы и наши дети. И, с другой стороны, в сравнении ты понимаешь, что у нас, правда, было невероятно счастливое детство.
1: Вообще прекрасное. Просто вот 1000% классное детство.
0: И если у вас было такое же, пишите об этом в комментариях в нашем телеграм-канале Пурга Радио или на номер Макс 924-789-2222. Ну, а мы прочитаем прекрасную погоду. 1 июня, первый день лета.
2: Погода на радио Пурга.
1: В Билибино сегодня плюс 20, плюс 23, малооблачно и без осадков.
0: В Анюйске плюс 18, плюс 21, пасмурно, без осадков.
1: В Певеке плюс 13, плюс 16, переменная облачность, осадков не ожидается.
0: На Айоне плюс 8, плюс 10, малооблачно, без осадков.
1: В Эквикиноте плюс 10, плюс 14, пасмурно, осадков не ожидается.
0: В Биллингсе плюс 6, плюс 8, пасмурно, без осадков.
1: В Марково плюс 23, плюс 28, ясно, осадков не будет.
0: В Беринговском плюс 8, плюс 10, малооблачно, осадков не ожидается.
1: Проведение плюс 11, плюс 13, пасмурно и без осадков.
0: В Лаврентии плюс 4, плюс 6, пасмурно, без осадков.
1: В Анадыре сегодня облачно с прояснениями, осадков не будет. Ветер южный 2 метра в секунду, температура воздуха днем плюс 5, плюс 7.

0: иди.
1: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
2: Телефон рекламной службы 2-80-11.

0: Гороскоп.
1: Овны.
0: Сегодня Овну захочется как-либо растормошить окружающих и увлечь их чем-нибудь интересным. Однако делать это как раз не рекомендуется. Во-первых, раскачать кого-то в этот день будет очень тяжело. Во-вторых же, если это все-таки удастся, результат может оказаться совсем не таким радужным, как представляется Овну. А как закачать все обратно, вы не знаете.
2: Тельцы. Сегодня энергетический потенциал Тельца будет не меньше, чем у динамита. Вопрос только в том, какое применение этой энергии найдет сам Телец. Если ваша кипучая деятельность будет направлена в какое-нибудь полезное русло, вы за один день только способны сделать столько, сколько другие не смогли бы за месяц.
1: Близнецы.
0: Сегодня близнецам выпадает редкая возможность заняться счастливым ничего не деланием. События в этот день смело можно пустить на самотек. Во-первых, потому что изменить их ход близнецы все равно никак не смогут. Во-вторых же, любые попытки повлиять на ситуацию сегодня не приведут ни к чему, кроме хаоса и суеты.
2: Раки. Сегодня рак может обнаружить в себе генеральские способности. По крайней мере, желание придраться и покомандовать будет возникать в течение дня регулярно.
1: Львы.
0: Сегодня в голове у льва прочно поселится мысль о том, что статус – это деньги. И чем больше у вас денег, тем прочнее ваше положение в обществе. Мысль, конечно, не нова, но поскольку вопрос своего общественного статуса будет волновать льва с удвоенной силой, весь день он может провести в размышлениях о том, как разбогатеть.
2: Девы. Если вчера дева затеяла какое-то большое дело по дому, то сегодня по инерции оно будет продвигаться на удивление легко, без сучка и задоринки. А вот все остальное у девы будет валиться из рук.
1: Весы.
0: Сегодня весы могут испытывать небывалый подъем духа и энтузиазм, увы, не всегда уместный. Звезды склоняют к тому, что забыли. Звезды склоняют к тому, что весы то и дело будут воодушевляться на разнообразные подвиги. Вот только осуществление этих подвигов будет оставлять желать лучшего.
2: Скорпион. Сегодня...
0: Забыли.
2: Я на тебя посмотрела, и у меня пропала буква.
0: Сейчас, подожди.
2: А кого я читала? Скорпион. Спасибо. Сегодня удержаться от соблазна. Так, а ну-ка собралась.
0: Заново.
2: Сегодня удержаться от соблазна, отяготить свою фигуру и совесть каким-нибудь вкусным, высококалорийным блюдом будет особенно трудно. Так что если Скорпион настроен на борьбу с килограммами, сегодня ему лучше не появляться в тех местах, где вкусно пахнет.
1: Стрельцы.
0: Сегодня у Стрельца день обещает пройти согласно известному девизу «все или ничего». И неизвестно, что из этого лучше. Если Стрелец поддастся соблазну подольше поспать и ничего не делать вообще, то день пройдет хоть и без больших достижений, но зато спокойно.
2: Козероги. Сегодня день у Козерога пройдет под знаком пассивности и расслабления. Впрочем, это будет очень гармоничная пассивность. В этот день звезды едва ли станут требовать от Козерога повышенной энергичности, да и самому ему проявлять активность тоже не захочется.
1: Водолеи.
0: Сегодня с самого утра Водолею может не давать покоя какая-то глобальная идея. Водолей будет обдумывать ее целый день, вынашивая, как мать вынашивает ребенка. Однако, скорее всего, до самого вечера из этой идеи так ничего толкового и не родится.
2: Рыбы. Сегодня рыб практически во всем может сопровождать чувство недовольства. Самые обычные повседневные дела будут продвигаться с затруднениями и пробуксовками, что оптимизмом наполнять рыб явно не будет.
3: Звезды предсказывают, что все у вас будет.
0: Гороскоп.

0: 1 июня – День защиты детей. Кстати, с 2013 года по решению Генеральной Ассамблеи ООН 1 июня также отмечается как Всемирный день родителей. Поэтому, дети, не только вас сегодня поздравляем, но и всех родителей тоже поздравляем.
1: То есть можно не все им сегодня?
0: Конечно. Чуть это все им?
1: Все себе, как обычно.
0: А нас тоже не забыли.
1: Вот, значит, можно устроить какой-то классный семейный праздник всем.
0: Да вообще, первый день лета – это для всех праздник. Вы можете все, что угодно сегодня. Все, что не запрещено законом.
1: Да. Нет, можете и то, что запрещено, но знаете, что это ответственность, да, как бы.
0: Не стоит. Угу. Также в некоторых странах, кстати, праздник проводится не 1 июня и даже не один день. Например, на Сейшелах он длится целый месяц. Месяц защиты детей. В России он 3 месяца, пока лето.
1: Мне кажется, все время. Сейчас столько акцента на детских правах, что у нас год защиты детей просто.
0: Да. В Бразилии этот праздник отмечают 15 августа. Там детям проводят бесплатные профилактические осмотры и делают прививки. В Германии существует 2 дня защиты детей. 1 июня в землях бывшей ГДР и 20 сентября в западных землях. Это наследие разделения страны в свое время. А вот в СССР первый праздник прошел довольно-таки скромно. Были пионерские линейки, концерты в школах, поздравления от учителей. Уже позже появились традиции открытия летних лагерей в этот день. Кстати, да, я помню, пришкольный лагерь как раз-таки 1 июня открывался. Мы заканчивали чуть раньше всегда, где-то 25-го, что-то такое. У нас вот там было несколько дней удовольствия, а потом мы шли в лагерь.
1: Я хотела добавить, кстати, про Германию. Ты сказал про День защиты детей, но я вспомнила историю. В прошлом году в Калининграде лежала в больнице и познакомилась там с учительницей из Германии. Ну, как бы там рядом, и они ездят за медицинской помощью в Россию. И она рассказывает, что у них нет единого дня окончания школы, так же, как нет единого дня начала учебного года, потому что в разных...
0: Типа разному.
1: В разных областях, что у них там, не знаю. Вот, все по-разному, потому что если был опыт, когда они делали все в один день, и все массово начинают уезжать на отдых, и это ужасные пробки. В общем, только из-за этого, чтобы разгрузить транспортную обстановку в стране, сделали, то есть, допустим, эти школы несколько там идут, там, я не знаю, заканчивают 25 мая, следующие дальше, у них может у кого-то год начинаться в октябре вообще.
0: Представляете, бедолаги те, кто позднее всего. Все дети уже радуются, веселятся.
1: А эти все учатся.
0: А, они...
1: а вам спасибо, 24. Дождливый октябрь, вот вам каникулы, пожалуйста, наслаждайтесь.

0: области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
1: В Забайкале действуют сотни очагов.
0: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
2: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год, но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды – ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.

0: Ну а если плакать, то только от счастья, от того, что лето пришло, солнечное, теплое, классное, а местами, как в Марково, так вообще дико жаркое.
1: Угу. Там же сегодня как растает все, что не растаяло. Что там есть?
0: Я думаю, там уже все растаяло.
1: Нет, ну водоем какой-то. Думаешь, растаяло?
0: Это же надо узнавать у тех, кто живет там. Я отсюда.
1: Я не пойму, нас не слушают, что ли, в Марково? Друзья, товарищи, где вы? Отзовитесь, скажите нам, что у вас там происходит.
0: Правда, жара такая, как у нас написано, да, в прогнозе погоды? Или все-таки врут? Мы хотим узнать. Так что давайте, делитесь. Но мы делимся информацией о том, что пора сворачивать удочку от мороженого утра на сегодня, чтобы вернуться к вам завтра в
1: 8 утра. И сказать, что остался один день.
0: Но это мы завтра скажем, да. Ты тут вперед паровоза тоже, пожалуйста, не беги.
1: А чего это? Так тебе можно тут интригу.
0: Я начал, я эту кашу заварил.
1: Ну, ладно, договорились. Тогда ты, когда день Никс настанет, сами рули.
0: Да, я это кажется, я ее и расхлебывать потом буду.
1: Ну да. Да, Ванечка, ты будешь расхлебывать.
0: В любом случае, хотим напомнить, что сегодня у микрофона была Екатерина Трегуб
1: и Иван Семиклетов.
0: И сегодня мы говорим вам пока-пока.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Полина Каргина. Здравствуйте.